0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 26-28.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 26-28.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 26-28.

0: Реклама.
1: Business.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 26-28.
2: Реклама.
0: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
2: Привет, сосед!
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
1: А что планируешь готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
3: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Беларуси работает горячая линия Госкомиссии по контролю за вступительной кампанией. Она будет действовать до 22 августа и принимает обращения по вопросам экзаменов и зачисления. Контроль теперь начинается с самого первого этапа университетских олимпиад, которые дают право поступления. Во всех пунктах проведения экзаменов будут работать специальные комиссии. Итоги вступительной кампании Госкомиссия представит президенту до 1 сентября. В этом году централизованные экзамены и централизованное тестирование пройдут в единые сроки для выпускников нынешнего года, прошлых лет и выпускников колледжей. Так, 26 мая состоится ЦЭ по предмету на выбор, 29 мая по белорусскому или русскому языку. 2 и 5 июня пройдет ЦТ по предмету на выбор для всех абитуриентов. Резервные дни для ЦТ 18, 20, 22 июня, для ЦЭ 20 и 22 июня.
4: Год белорусской женщины.
3: Сегодня у Брестской центральной городской библиотеки имени Пушкина состоится традиционный праздник книги «Читающий бульвар 2026». В этот раз книжный фестиваль посвящен Году белорусской женщины и приурочен ко Дню Победы. Будут работать творческие площадки для детей и взрослых, мастер-классы, интерактивные игры, конкурсы, а также выставки декоративно-прикладного искусства. Будут организованы литературные площадки, где можно пообщаться с известными белорусскими писателями, услышать живой чтение и приобрести новые книги с автографом. Площадки начинают свою работу с 11:30.
0: Новости.
3: 8 мая в 16 часов на Советской в Бресте состоится городской квартал.

0: Квест по страницам Победы. Местом встречи станет площадка у выставочного зала. Для участия нужно собрать команду из 5 человек. Регистрация и выполнение стартового задания – это шанс прийти на квест уже с бонусными баллами. Следует пройти 6 тематических станций, ответить на вопросы по истории Бреста и Беларуси. Победителей ждут ценные призы от Брестской городской организации Белорусского республиканского союза молодежи. Радио Брест ищет ведущего новостей. Требования: высшее образование, грамотная, четкая речь, приятный голос, умение работать с большим объемом информации, высокий уровень самоорганизации и дисциплины. Отправляйте запись своего голоса и резюме на почту radiobrest@yandex.by. Вакансия планируется к созданию. Контактный телефон 210469. И в завершении новости компаний. Организации требуется водитель на время отпусков. Обращаться по номеру в Бресте 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 26-28.
1: Наши треки.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое наидобрейшее утро, я бы сказала. Всем огромный радин и привет, дорогие люди. Ну что, пошел второй рабочий день на этой неделе. А это значит, что, возможно, самые сложные задачи, самые сложные принятые вами решения, так или иначе, уже позади. И сегодня можно вступить в этот рабочий вторник немного с облегченной головой. Правда, а самое главное, с хорошим настроением. И если вы еще спите, тогда, уважаемые люди, не проспите утреннее шоу «Самое доброе утро». Ведь сегодня здесь будет что-то невероятное. Невероятное, интересное, информативное, полезное. И, конечно же, сегодня в нашем эфире, друзья мои, мы дадим старт невероятно классному розыгрышу. Все подробности в наших социальных сетях, в прямом эфире. Кстати, радио Нижнее, подчеркивание Брест, мы в Инстаграм. Официальная группа радио Брест во ВКонтакте, мы и там. Ну и, конечно же, радио Брест FM с .by. Вот, слушайте нас по всему миру, где есть интернет, друзья мои. И самое главное, здесь утреннее шоу «Самое доброе утро» для того, чтобы вас настроить на позитивный лад. Конечно же, дать старт светлому классному дню. Помните, что каждый новый день – это маленькая новая жизнь, где все начинается по-новому. Так вот, пусть сегодня все новое будет хорошо для вас, приятно удивленное и так далее. Совсем скоро в рубрике «Что не день, то праздник» мы докажем на деле, что действительно дней не бывает одинаковых в истории. И сегодня кое-что интересненькое можно отметить. Дождитесь, расскажем совсем скоро. А пока включайте на всю громкость любимую радиостанцию и полетели. Помните, друзья мои, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест.
3: Gonna start the rebellion, I know.

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так, друзья мои, в этой рубрике на деле доказываем, что сегодня можно отметить абсолютно все, что не угодно, а конкретные праздники. Ведь сегодня вторник, ну давайте так, день серьезный, но только не сегодня, да. Сегодня можно официально, знаете ли, почувствовать себя принцессой, да, а также подложить стихи на подушку любимому человеку и, наконец, просто пообщаться в честь Всемирного дня общения. Сегодня именно такой день, с чем мы вас и поздравляем, дорогие люди. В общем, сегодня действительно потрясающий классный день. Всемирный день общения отмечается 5 мая. Такой неофициальный, но очень полезный праздник. Всемирный день общения в эпоху мессенджеров, голосовых сообщений, эмодзи, да? Мы стали забывать, как здорово просто сидеть друг напротив друга и поговорить. Правда, Романенко, как мы с тобой сейчас? Я говорю,
2: а я слушаю. А потом я говорю, да. А потом мы вместе говорим.
1: Сегодня отличный повод положить смартфон и пригласить друга на кофе или все-таки позвонить родителям, как кое-кто сделал с самого утра. Большой молодец. Не для того, чтобы, знаете ли, просто порешать какие-то прям вау, серьезные вопросы, а просто спросить, как дела, пожелать самого доброго утра и отличного дня. Отмечаемся миром. Сегодня Всемирный день общения.
2: Ну, действительно, когда и кому пришла в голову эта идея отмечать Всемирный день общения, неизвестно. Однако этот праздник пока не официальный. Он нужный и важный для многих из нас. Ну и, конечно же, отметить Всемирный день общения следует в компании близких и друзей за легкой интересной и непринужденной беседы. Позвонить родителям, родственникам, давным знакомым людям, которых вы каким-то, не знаю, упоением забыли, но пора бы уже вспомнить номер телефона, кстати, и набрать, и поговорить между делом, и вспомнить только самое хорошее и доброе.
1: Классно во время общения делать комплименты сегодня, особенно, например, ты моя принцесска, ты моя дорогая, любимая принцесска. Друзья мои, это значит, человек четко понимает, что он благодаря вам сегодня отмечает Международный день принцесс. Поэтому, если сегодня комплименты будут прилетать, знайте, что человек отмечает с помощью вашей красоты этот праздник. 5 мая действительно отмечается Международный день принцесс. Это такой тоже неофициальный праздник. Призывает каждую девочку, каждую женщину вспомнить о своей внутренней короне, которая периодически у нас бывает где-то там внутри. И совершенно не обязательно надевать пышное платье и ждать принца на белом иго-го. Достаточно просто позволить себе, мне кажется, немного капризов, купить любимый десертик и провести день с королевским, друзья мои, достоинством.
2: Хорошо.
1: Потому что быть просто принцессой и не вести себя как принцесса, это означает, что день сегодня вас не касается. А если мы с вами принцессы и ведем себя по-королевски достойно, значит, сегодня отметимся вместе, девчонки, Международный день принцесс.
2: Ох, принимается. Ну и, конечно же, помните о том, что руки мыть нужно каждый день, друзья, в такой незатейливой песенке. И, конечно же, Всемирным днем гигиены рук, который отмечает уже очень-очень много лет. Так что, друзья, мойте руки, будьте в чистоте с вашими чистыми мыслями и, конечно же, желаниями сегодня показать и доказать самому себе, что вы номер один.

0: Погода. По информации Брест-Обл гидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов тепла. В Барановичах сегодня плюс 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 26-28 тепла.
1: Реклама.
2: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
3: Ждун улетел, но обещал вернуться.
4: Он вернулся, но уже не один.
3: Их что, теперь двое?
4: И это только начало.
5: Кто из них хороший, кто плохой?
4: Не пропустите невероятные приключения любимых героев. Ждун 2. Уже в кино. 6+.
6: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
7: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Автосалон «Авто-03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто-03». Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто-03». Проверенные авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Слушай наших.

0: Итак, друзья, рубрика «Топ-3 самых». Самое время, знаете ли, что сделать? Знаете ли, что сделать? Конечно же, посплетничать немного. Так вот, есть люди, которые действительно любят сплетни, и для них это самое оно. Не посплетничал, и, собственно, день прошел зря, друзья мои. В общем, сегодня в рубрике «Топ-3 самых» мы расскажем, кто они, по мнению астрологов, самые те, которые плетут интриги, сплетают, сплетничают. В общем-то, хуже и активнее, интереснее остальных. И на первом месте, тара-тара-там, знаете ли кто? Вот они, близнецы. Да, оказывается. Настоящие мастера общения, для которых речь – естественный способ самовыражения, общения с другими. Им нравится общаться, делиться идеями, обмениваться мнением. Поэтому разговоры нередко занимают больше времени, чем положено, и перерастают в какой-то предметный разговор про других людей. Вот так из ниоткуда рабочих вопросов появляются какие-то сплетни. Друзья мои, а чего вы? Стрельцы, вы подходите ближе к близнецам. Стрельцы – оптимисты, искатели приключений на одну свою точку, у которой всегда есть интересные истории из своих путешествий и жизни других людей. Они любят делиться не только своими мыслями, но и чужими, додумывая до других. У стрельцов жизнь бьет ключом. Им интересно жить, действительно обсуждая жизнь других людей. Ну и на третьем месте знаете кто? Они – овны. Как вы сюда попали? Слушайте, мне всегда оказалось, что знак очень даже такой миролюбивый, спокойный.
1: Да,
0: но,
1: кстати,
0: знаете ли, вы тоже, оказывается, любители потрепаться языком, обсуждая ту или иную ситуацию, обязательно приплетая каких-то иных лиц, которые не имели к этому никакого отношения. Это, знаешь, сплетничай, а на людей не плашай.
1: Не пересплетничаешь, да.
0: Да.
1: Все
0: да,
1: равно
0: да.
1: Хуже сделаешь только сам себе. Да.
0: Это правда. Друзья мои, если вы не согласны сегодня с нашей рубрикой, а точнее с астрологами, где они выдали вот топ-3 самых и включили список вас, и совершенно случайно это сделали, обязательно дайте нам обратную связь. 33-код-399-0011. Так и заявляя нам на студийном вайбере, а я, между прочим, не сплетник, а они, между прочим, эти самые астрологи ошиблись.
1: Слушай, ну выдавать что-то приятное и полезное, это значит выдавать базу. Как раз-таки по поводу нее мы и поговорим. Гороскоп уже совсем скоро через композицию, поэтому дождитесь.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, гороскоп на день сегодняшний. Мы сегодня так или иначе будем дуть, что день грядущий готовит. И вторник сегодня, знаете ли, обещает быть каким днем. Немного странным. Ну, давай посмотрим, Овнов эта странность коснется или нет?
2: Да, может быть, коснется. Кстати, сегодня вы можете не без удивления обнаружить, что ваша уверенность в чем-то еще вчера казавшаяся твердокаменной постепенно, вот так вот, знаете, испаряется, уступая место противоположному мнению. Возможно, это и к лучшему.
1: Так, далее, тельцы, а что у вас? Разбираемся. День благоволения. Болит финансовым решением, если давно думали о покупке или вложении, спокойно просчитайте цифры. Интуиция сегодня тельцы работает очень точно. И, кстати, тельцы, не торопитесь сегодня подписывать документы, но делать выводы и формировать план, между прочим, сегодня самое время.
2: А вот близнецы, кстати, степень вашей удачливости сегодня будет во многом зависеть от того, кто будет рядом с вами. Выбирайте партнеров максимально тщательно, если не получится, лучше остаться в одиночестве.
1: Раки, ну вроде день-то рабочий, правда, но вместе с тем домашние дела сегодня раки и забота о близких принесут такое глубокое удовлетворение. Недооценивайте простые радости. Если кто-то из окружения нуждается в поддержке, вы именно тот человек, к которому стоит обратиться сегодня.
2: Левушки, ликуйте. Сегодня у вас появится талант вмешиваться в чужие дела и путать чужие планы. Лучше заройте его в землю. Такой не жалко.
1: Девы, ну что, аналитический ум сегодня в особенной форме, сложной задачи. Цифры, детали будут сегодня подаваться легко. Используйте этот навык сегодня. И, кстати, девы, не тратьте день на перфекционизм в мелочах. Лучше сделайте одно большое дело. Хорошо, чем 10 маленьких идеально.
2: А вот весам звезды советуют поискать корень проблемы чуть ли не в последний день, именно сегодня, когда его еще можно извлечь. Потом он уйдет слишком глубоко, и проблема может остаться с вами навсегда.
1: Скорпиончики, интуиция сегодня ваша. Все, доверяйте первому впечатлению о людях и ситуациях. Оно почти наверняка верно. И, кстати, из бухгалтерии сегодня скорпионы манипуляции, скрытых игр подковерных, даже если кажется, что цель оправдывает средства.
2: Стрельцы, будьте готовы. Готовы отвечать за свои действия сегодня, вам наверняка придется этим заниматься.
1: А козерожки, карьерные вопросы сегодня в фокусе. Если есть идеи или предложения, которые хотели донести до руководства, отличный сегодня подходящий рабочий вторник. Не забывайте, козероги, что репутация строится не только результатами, но и тем, как вы ведете себя в напряженные моменты.
2: Водолечки, сегодня очень многое будет зависеть от того, с кем вы проведете этот день. Выбирайте сами.
1: Рыбки, творческий потенциал в этот вторник на пике. Любое занятие, связанное с искусством, музыкой или словом, новым принесет сегодня радость и неожиданно хороший результат. Ну и рыбы, берегите себя от чужого негатива. Вот такой гороскоп на сегодня, друзья мои. Мы сегодня рады всех поддерживать. Пусть день будет удачный, насыщенный и самый классный.
3: Но оставят сердце след. Будем я и ты.

0: Реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомакшима.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: сплю и вижу.
1: Ой, вы знаете, друзья, что хочется сказать. Если вы легли поспать и увидели какой-то сон, да вы счастливый человек. А бывает же такое, когда люди просто желают поспать и не могут уснуть. Или люди, которые работали, такие вот приходят домой в позднее время. Ой, а что, день так быстро прошел? Да, увлеченные люди. Слушайте, ну насколько вы бы не любили свою профессию, как бы вы к ней не относились, друзья мои, вот этот вот режим 8 часов сна, там 9 часов сна, он однозначно должен быть. Все же говорят, хочешь выглядеть молодо, красиво и сохранять эту самую молодость не только в сердце, но и внешне? Хорошо питайся, правильно не переедай и, безусловно, обязательно спи. Причем я не сказала переспи. Слово спи.
2: Спи. Конечно.
1: 8 часов, которых положено, отводи сну и все нормально. Друзья мои, ну что, маленькая такая прелюдия, отступление от меня, но тем не менее рубрика «Сплю и вижу» для того, чтобы создана была, чтобы разбираться в ваших снов. Если есть действительно какого-то рода сны и вас чего-то там очень беспокоило, мы готовы рассказать вам, что ваш сон означает наяву в нашей рубрике «Сплю и вижу».
2: Ты знаешь, что я все-таки давно хотел поставить вот такую вот точку. В вопросе. Обязательно. Точку в вопросе по поводу вот падений и, наверное, полетов. Да? То есть наверняка многие из нас видели вот эти вот сны, в которых нам приходится где-то плавать или летать по морям да по океанам. И исследования, оказывается, показывают, что подобные явления происходят абсолютно со всеми людьми на Земле, вне зависимости от культуры, расы и пола. Это один из самых, между прочим, распространенных типов сновидений с точки с зрения физиологии, вот такие вот полеты не представляют особо важного значения, друзья мои. Поэтому, если вы вдруг полезли в Соник и сказать, а почему-то вы сегодня летели над Монмартром, представляя Париж, в который, наверное, давно хотели слетать со своей второй половиной, ничего это не означает. Просто нужно накопить денежки, взять билетики и поехать.
1: А до этого нужно, ты знаешь, что хорошо учиться, сдать отличный экзамен для того, чтобы тебя приняли в обалденную контору. И так далее, и так далее, да. И только потом на приконце, где-то там побыть у Парижа, увидеть и...
2: На приконце быть гонцом.
1: И понять, что зачем я туда ехал, в эту Францию, если у меня свой родной Брест имеется здесь, в Беларуси. Для чего искать другой Брест где-то там в другой стране? Кстати, я не просто так заговорила про экзамен. А значит, смотри, Татьяна прислала сообщение. Здравствуйте. А мне сегодня снился сон, что я во сне сдаю экзамен. Знаете ли, 70 потов сошло, потому как я к нему готова не была. А вообще, я в реальной жизни уже взрослая девочка. Зачем мне эти экзамены снятся? Не понимаю. Объясните. Слушайте, объясняем. Значит, Татьяна, сдавать экзамен во сне – это распространенный символ высокого уровня стресса, неуверенности в себе или прохождения испытания в реальной жизни. Ну и если вам снится, что вы не готовы к экзамену или опаздываете, это знак внутреннего напряжения, страхов, заниженной самооценки. Татьяна, долой заниженную самооценку, которую вам, вероятно, кто-то навязывает. И, 100%. Знаете ли, быть уверенным в себе, слушать самую позитивную радиостанцию страны «Радио Брест». И, конечно же, быть частью команды утреннего шоу «Самое доброе утро». Ведь когда вы нам пишете, вы тоже являетесь частью нашей команды. Это не каждый может, Татьяна. Я вас поздравляю.
0: В эфире Майская Ермоненко в утреннем шоу «Самое доброе утро». Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
2: Привет, сосед!
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
1: А что планируешь готовить?
2: Крылышки гриль от дружбы. Стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
0: В эфире Радио Брест. Новости.
3: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Единый урок, посвященный Дню Победы, пройдет в учреждениях общего среднего образования Беларуси 7 мая. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства образования. Учащиеся и педагоги будут говорить о том, почему Великая Победа священна и почему правда о Великой Отечественной войне – это наш щит. Также педагоги расскажут детям, почему сохранять объективную память о Великой Победе – это честь и ответственность. В год белорусской женщины особый акцент будет сделан на вкладе белорусских женщин в Великую Победу, проинформировали в ведомстве. 7 мая в Брестском городском исполнительном комитете с 17 до 19 часов в кабинете 102 будет работать общественная приемная. Брещанам предлагают обратиться за помощью к специалистам по актуальным правовым вопросам жизнедеятельности. Прием будет вести представитель прокуратуры. Ознакомиться более подробно с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горосполкома в разделе «Обращения».
0: Новости.
3: Концерт «Весна Победы» пройдет сегодня в Брестском академическом театре драмы. Об этом сообщили в учреждении культуры. Ежегодное мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы и направлено на сохранение исторической памяти через музыку и художественное слово. Звучание симфонического оркестра, театра и богатство инструментов обещают по-настоящему пронзительные моменты для публики. Солистами вечера будут лауреаты международных конкурсов. Под управлением дирижера Александра Сосновского прозвучат известные композиции военных лет. Основным мотивом программы станет легендарная песня «День Победы». Для нас это не просто концерт, это наш долг почтить память поколений, подаривших нам мир, вспомнить песни, в которых сохранились их судьбы. Каждое произведение – напоминание о стойкости и вере, которые помогли народу выстоять и победить, отметили в театре. Артисты Брестского академического театра драмы зададут эмоциональный тон вечера и зачитают стихотворение. И в завершении новости компаний. Брест. Отличные новости. Открылось новое отделение МТ-банка по адресу Буденного, 33. Современный интерьер, Max

0: Максимум комфорта и широкий перечень банковских услуг. Подробнее на сайте mtbank.by. Приходите в новое отделение. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 26-28.

0: Айская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Самое доброе, друзья, утро. 8:06 показывают наши студийные часы. Сегодня на календаре 05.05.2026.
2: Ой, ну почти.
1: Если вы любитель поиграть вот в такие игры цифровые, да, когда, ой, смотри, 05.05, ой, да что-то будет, да что-то случится, и так далее, и так далее. Да, друзья, тогда ожидайте от этого дня что-то хорошего, обязательно закладывайте в ожидание действительно смыслы добрые. Тогда обязательно все будет хорошо. Друзья мои, и вместе с тем, сегодня... Абсолютно, без исключения. Все те, кто проснулся с правой ноги, с левой ноги, кто проснулся в своих и чужих постелях, все, кто утром недоволен вообще жизненными обстоятельствами, кто радуется этой жизни, знаете ли, имея ту самую возможность сесть что-нибудь попечатать, знаете ли, напечатать какой-нибудь стих, либо кому-то отправить какое-нибудь гадкое сообщение, например, да. Все, друзья, без исключения, сегодня будем праздновать День печати в Беларуси. Тара-тара-там. Да, 5 мая. В Беларуси отмечается День печати. Дата, правда, исторически связана с выходом первого номера газеты «Правда» в 1912 году. Именно 5 мая в Советском Союзе отмечался День советской печати. Так он раньше назывался. И в этот день, конечно, поздравляют журналистов, редакторов, корректоров и всех работников полиграфии. Несмотря на развитие цифровых медиа, запах, мне кажется, свежий такой, типографской, невероятно классной краски и шелест страниц по-прежнему имеет свою определенную, самую настоящую и неподвластную времени магию.
2: Ой, слушай, Юль, вот у меня сразу созрел вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, вот ты в детстве помнишь, как выглядела та самая типография, как выглядела та самая пресса, вот когда ты разворачивала газету, и что на ней находилось? Были ли там гороскопы?
1: Слушай, я никогда не всматривалась, вот что там было, потому что родители читали газеты неустанно, особенно мой отец. Я никогда не забуду запах, невероятный запах свежайших газет. А еще, ты знаешь, помню, когда почтальон приносил моей бабушке почту, подъезжала на велосипеде тетя Нина, тетя Люба, тетя Клава, уж не знаю кто, но это тетя Клава, тетя Люба, тетя Нина доставала, собственно, свежие газеты. И тогда я гордо подходила и говорила: а давайте я бабушке передам. И сразу тут же этот сверток газетный я подносила к носу. Потом, когда проходил, значит, вот срок, когда газеты были уже не актуальны по времени, с них бабушка заворачивала кулечки, насыпала мне туда семечки. Я ходила по улице деревенской важной птицей и клевала эти семечки, делясь абсолютно со всем окружением. Вот тогда я рассматривала, вот когда кусочек оставался от газеты, что было написано, зачитывалась тем, что было написано. Ой, уникальные.
2: Ты знаешь, вот самое невероятное время тогда, когда ты понимаешь, что газета могла быть вкусная. Знаешь, когда? Вот когда вы, будучи студентами, ехали в автобусе и заворачивали в ту самую газету что? Колбасы, сосиски, все собственного приготовления. И, конечно, вывешивали это все через вагон автобуса, поезда, неважно каким образом, но я не застав то самое время с каким-то, знаешь, вот упоением вспоминаю рассказы своих родителей, особенно своего папы, который очень часто, скажем так, гастролировал, ездил вместе со своей спортивной группой, да, то есть будучи спортсменом по странам Советского Союза, это были невероятные какие-то истории.
1: Ой, друзья мои, да, сегодня будут и невероятные у нас, значит, что, конечно же, анонсы. Анонсы розыгрыша у нас тоже будут невероятные. Друзья мои, обязательно следите за нашими социальными сетями, потому что именно с сегодняшнего дня будет дан старт розыгрыш, который будет посвящен и ко дню учрежденный, Дню работников радио, телевидения и связи, который состоится вот сегодня День печати в Беларуси, да, 5 числа, а все вот верно. Через пару денечков, 7 мая,
2: да,
1: День работников радио, телевидения и связи, а за ним День Победы, невероятно важный праздник для нашей страны, поэтому, друзья, мы готовим для вас невероятнейший сюрприз, так хочется сказать, но вместе с тем все подробности в наших социальных сетях. Радио Нижнее подчеркивание Брест, наш Инстаграм.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: люди о людях.
1: Ну что, друзья, сегодня в нашей рубрике «Люди о людях» я вам расскажу, что эти самые знаменитые, те, которые восходят на Олимп в невероятно красивых светящихся одеждах, усыпанными алмазами, тоже так или иначе отдыхали-работали на майские праздники. И вместе с тем на майские праздники в музыкальной индустрии ознаменовались переходом от студийной работы к масштабным живым форматам и светским сенсациям, дорогие друзья. Ну и, как всегда, в центре внимания начало одного из самых кассовых мировых турне. Громкое возвращение главной поп-дивы современности на модный Олимп. В общем, все по порядку. Так вот, одной из самых обсуждаемых новостей стало, конечно, долгожданное начало активной фазы мирового тура Дуа Липы. Его ждали. Конечно, певица представила обновленную программу, где хиты самые-самые популярные, дополнены сложнейшей хореографией и водными, друзья мои, спецэффектами. В общем, действительно, сет-лист артистки подчеркивает новую эру, более зрелую, танцевальную. Заметьте, я не сказала возрастную, да, чтобы никто ничего не путал вместе с тем. Ну и, конечно же, друзья мои, событий огромное-огромное количество. Настоящую бурю в социальных сетях вызвало подтверждение возвращения Бьонсе. Ага. Ну и в качестве сопредставителя после 10-летнего отсутствия Метгала, именно там она появится. Поклонники, конечно, замерли в ожидании. Инсайдеры, ну, пророчат не только триумфальный выход на красную дорожку, но и, возможно, какие-то анонсы третьей и часть ее масштабного музыкального проекта. Ожидаем, ждем, желаем слушать, желаем заслушиваться и, конечно же, радоваться и гордиться. Не хотела бы я быть такой знаменитой, как Бьонсе, потому что я вижу, как пашет эта красотка. Я периодически в социальных сетях залипаю на ее видосах с концертов, с подготовок, как она готовится к своим масштабнейшим красивым мероприятиям. И я тебе скажу, что это не каждая выдержит.
2: Пашет и машет своим поклонникам, да, с высоты музыкального Олимпа, но все-таки делает это с благодарностью. Я могу вам сказать следующее, друзья, не просто так вспомнил про Париж сегодня рано утром, оказывается, тоже какие-то инсайдеры, уже люди вот эти вот, знаете, которые с проволочкой держат телефоны и фотоаппараты в своих руках, сфотографировали-то невероятно красивую пару, которая призналась о том, что они теперь вместе, Масленников, Дима и Клава Кока, оказывается, поженились в Париже, и вот эти вот сплетни, шум и лук, все это, конечно, свойственно, казалось бы, для этой молодой парочки, а нет. Дима Масленников и Клава Кока уже поделились с поклонниками кадрами из «Гордой любви», но не раскрыли самый главный секрет, который их туда привел. Но поклонники все гадают-гадают, чешут, значит, затылки и приходят к такому мнению, что все-таки, а, молодец, по старинке, значит, отвез ее вот, значит, наверх в Эйфелевой башне, сделал предложение, стал, значит, на одно колено, и она, конечно же, согласилась. Романтично, да, ну, может быть, слегка стереотипно. Ну и какая разница?
1: Слушай, подожди, какая разница, а получается, что он делал ей предложение несколько раз? Подожди, они же отдыхали там у моря, и есть действительно видео, где он, вот именно, где он выстраивает невероятно красивую дорожку из свечей, становится на колено и предлагает ей выйти замуж.
2: Так, поженись, поженились.
1: А,
2: да, да, да, да, ну, это не подтвержденная информация, но все-таки просто люди гадают, почему же они приехали во Францию. Все очень красиво. Она, значит, в белом платье, он, как настоящий французский Дон Жуан, в костюме и в белой рубашке, ходит там, значит, и, ну, отдыхают.
1: Ходят и бродят. И потом, да, может, пожениться нам. Чем мы тут ходим и бродим без дела?
2: Да, наверное, так оно и случилось, друзья. Но так или иначе, нам хочется в это верить. Фанаты действительно скрестили пальцы, надеются, что так оно и есть. Да. Все. Вот, наверное, все, что мы хотели вам сказать, друзья. Во всем остальном, конечно же, слушайте только самую лучшую музыку на волнах Радио Бреста.
1: Обязательно,
2: да.
1: И самую проверенную информацию. Совсем скоро ты расскажешь о погоде для наших радиослушателей.
2: С большим удовольствием.
1: Сегодня будет, ой, как тепло.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов тепла. В Барановичах сегодня плюс 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 26-28 тепла.
1: Реклама.
2: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
5: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
6: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
7: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор «Хай» диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Цента предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
8: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от «Имклива Иншуранс» обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. «Имклива». Живи счастливо. Бомахшима.
9: Подскажите, а где ближайший «Альфа-Банк»?
10: Там, где ваш бизнес.
11: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
0: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03» – продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03» – проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Эти весенние дожди. Это невероятно. Ты знаешь, я вспоминаю почему-то зарисовку из одного фильма. Фильма военной тематики. Когда была победа, когда была весна. В кадре был такой эпизод, когда пошел дождь. И люди, которые ждали этой самой большой, великой победы, радовались этому дождю как невероятной свободе, чистоте и новой жизни. Это было что-то потрясающе невероятное. У нас эта неделя победоносная. Не побоюсь сказать этого слова. Сегодня на календаре 5 мая. И совсем через несколько дней мы, конечно же, абсолютно вся страна. И не только мы, весь мир отчасти будет праздновать самый достойный праздник, который только может быть, благодаря которому мы сегодня здесь с тобой транслируем и говорим о том, что просыпаться каждый день и вступать в маленькую новую жизнь – это невероятное счастье. Победоносная неделя, так или иначе, идет к логическому, невероятному празднику, 9 мая. И, кстати, безусловно, это предпраздничная неделя в тех или иных уголках Беларуси, Брестской области и города Бреста, в учреждениях дошкольного, школьного образования происходят, знаете ли, интересные события, интересные встречи, обязательно рассказы, воспоминания и, безусловно, о той самой войне, об истории, о тех самых моментах, когда кто-то пытается искажать историческую правду, а мы все равно стоим на ее защите. И, кстати, урок, посвященный Дню Победы, пройдет в школах Беларуси уже совсем скоро, 7 мая. Учащиеся и педагоги будут говорить о том, почему Великая Победа посвящена и почему правда Великой Отечественной войне – это наш щит, наша, знаете ли, сила. Также педагоги, конечно, расскажут детям, почему сохранять объективную историческую правду и память о Великой Победе – это честь и ответственность. Всегда после таких уроков, которые проходят в учреждениях образования, приходит мой ребенок и начинает мне задавать огромное количество вопросов о войне, про своих дедов, прадедов. Это, правда, очень невероятно интересно, и всегда такие встречи приводят нас в одно общее место, в одну комнату, где мы, правда, вспоминаем свое детство, рассказы, конечно же, своих прадедушек и дедушек, как все было и к чему все привело.
1: Ты знаешь, что все-таки есть во всей этой истории какой-то приятно натянутый нерв, особенно учитывая, что 7 числа мы также отмечаем День работников телерадиокомпании. Я все-таки хотел сказать, что, наверное, транслируя через нас, через тех людей, через тех детей, потомками которых мы являемся, наших дедов и прадедов, опять же таки повторяя эту мысль, мы можем говорить об этом вечно, бесконечно, цитируя великих людей, ну и, конечно же, знаешь, пронося сквозь себя вот этот вот факел победы. Да, это действительно так, друзья мои, поэтому, знаете, когда повод есть, это хорошо, когда повод большой, это еще лучше.
0: Когда поводов много, это вообще потрясающе. Вот сегодня мой соведущий сказал, мы будем 7 мая праздновать День работников телерадиокомпании. Это может быть еще под праздник основного праздника. День работников радио, телевидения и связи Романенко и работников телерадиокомпании.
1: Записал. Все, зачет сдам, надеюсь, в следующий раз это точно, поскольку сейчас, да. Действительно, если говорить об этом празднике, то у нас же есть некий... Давай так. Да, у нас действительно есть подарок для вас. Мы пока не будем анонсировать, что это.
0: А слушай, а давай анонсируем?
1: Ты хочешь уже анонсировать?
0: А почему мы не
1: давай
0: анонсируем?
1: Давай поанонсируем.
0: Хорошо. А давай, Романенко, вот что по правую руку от тебя находится?
1: По правую руку от меня находится пульт. А по правую руку чуть дальше от меня находится мой, твой дефис, любимый стакан кружка, значит, так. Да, в которой можно пить горячий, невероятный вкусный
0: дальше.
1: Кофе. И чуть дальше находится, значит, колонка. И не просто колонка, а настоящая Яндекс-станция, друзья мои. Это ли не повод побороться за действительно приятную возможность слышать нас всегда 24/7?
0: Да, это правда. Лишь только стоит сказать позывной. Алиса, включи Радио Брест. Друзья мои, мы, конечно, будем находиться ближе к друг другу долго-долго-долго, о чем мечтает каждый радищик быть со своим радиослушателем долго-долго-долго. Мы анонсировали, конечно, розыгрыш. Мы обязательно сегодня его запустим в социальных сетях. Обязательно расскажем условия, поэтому следите за нашими социальными сетями. Радио Нижнее подчеркивание Брест. Достойный праздник, достойный подарок наших радиослушателей. Ну и традиционно ничего не меняется. Мы счастливые люди от того, что в свой профессиональный праздник подарки дарим вам.
1: Абсолютно. Поэтому запоминайте, пишите себе, записывайте и, собственно, следите за нашими соцсетями. Условия розыгрыша, которого появится уже совсем скоро, наши милые мордашки вы увидите. И, конечно же, это будет, знаешь, некий позывной, да, для людей, которые дадут старт чему-то приятному, о чем именно узнаете совсем скоро.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио

0: Проверь меня, если сможешь.
1: Романенко, ну что, проверяем друг друга, если можем. А когда мы появляемся здесь в рамках утреннего шоу с тобой вдвоем, золотой состав, да? Тогда, конечно, неизменно начинаем проверять друг друга 100%. На знание, на смелость, на честность, что для меня принципиально важно. И, конечно же, на чувство юмора и на креатив. Итак, Романенко, расскажи мне, пожалуйста, а что помогает тебе оставаться порядочным человеком?
2: Ага, что помогает? Она совесть. Есть майская, позволяет мне оставаться человеком порядочным. Ну и, конечно же, наверное, некая ответственность и груз за свои слова-свои поступки, которые в случае чего потом приходится разгребать, если что-то идет не так. Наверное, все-таки совесть. Давай так, вот это будет и первое, и второе. И первое, и второе, и компот. Вот так.
1: Ты знаешь, про порядочность спросил, и спасибо, что ты мне не ответил вот это вот. А кто тебе сказал, что я порядочный, майская?
2: Я беспорядочный человек в порядочной сфере. Да, это правда. Юля, скажи мне, пожалуйста, давай. Мы очень-очень давно с тобой все-таки затрагивали эту тему шуток, прибауток и т.д. и т.п. Скажи, пожалуйста, вот на какие все-таки темы ты стараешься не шутить?
1: Так, на тему А. политики, Б. религии, В. здоровье, вот. И, конечно же, Г. это любимые люди, родственники, семья и так далее. Хотя, ты знаешь, иногда могу очень даже пошутить на эту тему, причем сама не понимаю, как это происходит. Но это всегда правда происходит не с целью как-то, знаешь, злобности какой-то там, да, или неуважение. Нет, этого нет. Но вот я тебе выше очертила три позиции. А вообще, ты знаешь, смех продлевает жизнь. Откуда он появляется? Конечно, из-за шуток, прибауток, а вообще, между прочим, чувство юмора, которым обладает человек, ученые давно доказали, это признак интеллектуальности человека. Так что шутите на здоровье, смейтесь на здоровье, чтобы жить подольше и наслаждаться этой жизнью в том числе. Так, Романенко, мой вопрос тебе. А ну-ка, признавайся быстро. Ты на какого рода роликов залипаешь в социальных сетях?
2: Да легко. Слушай, это еда. Это вкусная еда. Так, это много вкусной, жирной еды обязательно, да, которая готовится достаточно просто. Это какие-то невероятные виды природы. Это всегда путешествие. Это, как ни странно, мода. Да, это мода, это тренды, это стили, это красивая одежда. Между прочим, красивая одежда на красивой женщине. Я, наверное, я что-то не то сказал.
1: Это так все скучно, Романин.
2: Да, вот я такой человек. Вот я такой человек.
1: А с виду порядочный.
2: А с виду порядочный, а в голове беспорядочный, все понятно.
1: Ай, Романенко, давай свой вопрос к мне. Я готова отвечать еще.
2: Хорошо, вот если бы тебе предложили новую жизнь, вот в какой семье, наверное, ты бы...
1: Нет, давай так, не задавай мне вопросы. Давай я вторую часть твоего вопроса сама задам себе.
2: Давай.
1: Если бы тебе предложили оказаться в определенном временном отрезке времени, вот в какой бы ты, собственно, залетела? Это что, 50-е, 60-е? Это 20-е годы? Слушай, это послевоенное время.
2: Послевоенное время.
1: Когда восстанавливалась страна.
2: Так.
1: Когда люди работали на заводах, когда про правду, честность, порядочность, уважение... Это не просто пустые слова были. Я зачитываюсь невероятно такими книгами этого периода, послевоенный период, потом еще 60-е, 70-е. Я обожаю этот период жизни. Мне кажется, я откуда-то там... Есть люди родом из дитинства, а есть люди это 70-х. Это, наверное, все же я.
2: Ой, Баська, это про тебя 100%.
1: Романенко, последний вопрос мой тебе летит.
2: Давай, ловлю.
1: Ну-ка, расскажи мне, пожалуйста, с кем бы ты предпочел оказаться на необитаемом острове, если бы так случилось, с человеком, который все время молчит, либо который все время болтает?
2: Ой, слушай, есть третий вариант. А можно что-нибудь вот по середочке?
1: Нема, Романенко.
2: Чисти-фисти. Ах, так, да. Нет, наверное, так. Ты знаешь, с человеком, который все время болтает. Вот, невозможно взять и забрать у меня вот этот вот навык болтливости. И мне, наверное, все-таки нужен рядом человек, который меня поддержит такой же болтливостью. Я знаю, что у меня не будет болеть от него голова. Я знаю, что он меня всегда поймет. И это, знаешь, как на вот противовес вот этого вот словесного огня. Он мне, я ей. Или ему, он мне, я ей.
1: Романенко, а почему мне показалось, что ты сейчас меня описал? Понимаешь, я с тобой не на какой остров не собираюсь, если что.
2: Это просто тебе еще не назвал, на какой остров я предлагаю тебе поехать.
1: Слушайте, а я предлагаю нам перелететь не на остров, а в следующий музыкальный час и уже там встретиться. Не переключайтесь. Здесь команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Юля Майская, Влад Романенко, Первый регион. Вам огромный привет!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Бресте масштабно отметят День Победы. На протяжении всего дня 9 мая будут проходить тематические мероприятия. Так, с 10 утра в парке культуры и отдыха развернется выставка военной техники и выставка из фондов Брестского областного краеведческого музея «Победный май». Все желающие смогут присоединиться к акции «Беларусь помнит, помним каждого». Торжественное шествие стартует в 10 часов. Часов на проспекте Машерова и финиширует на площади церемониала в Брестской крепости, где состоятся митинг и церемония возложения цветов к вечному огню. Атмосферу праздника создаст концерт «Наследники Великой Победы» с участием сводного хора мальчиков и юношей и Брестского областного концертного оркестра духовой и эстрадной музыки. В полдень жителям Бреста предлагают присоединиться к молитве за мир. Вечером со своей концертной программой выступят детские музыкальные коллективы Школы искусств и Центра культуры и досуга. Признательность предкам за мужество и благодарность за мирное небо музыканты выразят на концерте «Была весна, весна победы». Завершится праздник ярким салютом, который раскрасит небо над Брестской крепостью в 22:00. В Республиканском образовательно-оздоровительном центре патриотического воспитания детей и молодежи в перспективе ежегодно смогут обучаться и оздоравливаться более 7 тысяч детей. Об этом сообщила директор учреждения образования Ольга Бурак. Патриотический центр расположен на территории Брестской крепости. Там построили спальный корпус на 200 мест. Для размещения в теплое время года установлен палаточный городок. В нынешнем году в центре примут около 3500 учащихся. Каждая смена длится 15 дней. В перспективе число ребят, которые смогут приезжать на обучение и оздоровление, увеличится. Сейчас строится второй спальный корпус на 200 мест. С учетом введения в строй дополнительного спального корпуса, общая вместимость позволит принимать 400 человек за одну смену. В среднем в год это будет более 7 тысяч обучающихся, рассказала Ольга Бурак. По ее словам, в центре сделан уклон на гражданско-патриотическое воспитание детей. В связи с открытием зоны ожидания Брест 7 мая с 15 часов вносятся изменения в схему движения транспортных средств для регистрации в системе электронной очереди. Об этом сообщили в Белтаможсервис. Регистрация в системе электронной очереди будет выполняться согласно порядку регистрации транспортных средств для въезда в автодорожные пункты пропуска через государственную границу. Онлайн-регистрация в системе электронной очереди и онлайн-бронирование осуществляются на сайте предприятия.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 16 мая с 9 до 12 часов состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского облисполкома Михаилом Леонидовичем Баценко. Волнующие вопросы и имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы, направленные на развитие Брестской области, можно будет обсудить по телефону 8 016 2 26 99 26.

0: Молодых сотрудников встретили в УВД Брестского облисполкома. Накануне 14 парней после окончания обучения в колледже МВД прибыли в сопровождении заместителей начальников ОВД области по идеологической и кадровой работе в управление для дальнейшего распределения. Вначале молодые сотрудники прошли строевой смотр и тестирование по теоретической части огневой подготовки, включая знания мер безопасности при обращении с оружием. Далее они выполнили практическое упражнение стрельб и сдали контрольные нормативы по физической подготовке. Получив наставления и инструкции от руководства областного ведомства, молодым правоохранителям вручили их удостоверение. Студенты Брестского госуниверситета имени Пушкина посмотрели документальный спектакль «Календарь памяти. Страницы судьбы» с участием учащихся учреждений образования Беларуси. Просмотр был организован в Центре молодежного творчества. В основе спектакля – реальные дневники, письма с фронта, архивные документы и музейные экспонаты. В Национальном парке Беловежская пуща заметили первые весенние грибы, сообщает Белта со ссылкой на отдел охраны леса и лесного хозяйства Национального парка. Речь идет о саркосцифе алой, которую еще называют алой чашей. Это сапрофитный гриб, растущий на разлагающихся стволах и ветвях деревьев, как правило, покрытых слоем листвы или почвы. Его главная особенность – шляпка, которая является плодовым телом, рассказали в отделе охраны леса и лесного хозяйства. Края у шляпки этого гриба завернуты внутрь. Они окрашены в бледно-розовый или белый цвет. Ножка почти незаметна. Саркосцифа алая вырастает в начале весны и плодоносит с апреля по май. Для получения консультации по вопросам прохождения альтернативной службы гражданами, в отношении которых призывными комиссиями принято решение о замене воинской службы на альтернативную, можно обращаться в Комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома по телефонам 21-09-02-21-13-18, либо в Управление по труду, занятости и социальной защите городских, районных исполнительных комитетов. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Брест. Отличные новости. Открылось новое отделение МТ-банка по адресу Буденного, 33. Современный интерьер, максимум комфорта и широкий перечень банковских услуг. Подробнее на сайте mtbank.by. Приходите в новое отделение.
1: Погода.
0: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 26-28.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: А всем привет, привет, привет, дорогие друзья. А пошел третий час эфира, и мы здесь, два родинных кофеина, Юля Майская, Влад Романенко, собираемся вас заряжать силой. Мы не будем заряжать эту воду, а потом скажем, пей, пей, пей, пей, не бойся превратиться в козленочка. Мы будем заряжать вас, конечно же, позитивной энергией, друзья мои. Обязательно любовью, обязательно верой, почему бы нет, и, конечно же, улыбками. А еще мы здесь для того, чтобы вам напомнить про вашу уникальность, про вашу самобытность, и если кому-то со стороны кажется, что вы способны не на многое, но так себе, какой-то посредственненький человек. Мы точно знаем, нам-то, знаете ли, в студии «Радио Брест» видно все, очевидно, что вы большой талантище, если не сразу, то у вас обязательно все получится. А вот кто вы и у кого все получится, дайте знать, ну дайте обратную связь. Ведь у нас существует рубрика «Народная перекличка», которая дает вам возможность стать частью прямого эфира «Радио Брест». Мы здесь вещаем в Бресте, а где вы слушаете нас? В каком населенном пункте первого региона? Беларуси? А может быть, и вы слушаете нас за пределами нашей родины? Я знаю, что Радио Брест очень часто, Романенко, звучит, знаешь, где? В Индии. В Индии нас слушают там. Это невероятно круто и здорово. И я знаю, что белоруска, которая много лет назад, Наталья зовут, приехала туда, в Индию, вышла замуж за красивого индуса, будет приезжать сюда в скором времени 9 мая на вот невероятные майские праздники, вот в такой великий день. И, конечно же, Беларусь ждет абсолютно всех с распростертыми объятиями, особенно и в канун, и в сам праздник 9 мая. Поэтому слушают нас даже в Индии. Это очень гордо. Если Евгений тут, отзовитесь.
2: А если Евгений тут, отзовитесь, друзья. Но мы должны себя как-то обозначить, раз это народная рубрика «Перекличка», друзья, то вам в назидание следующее.
3: Народная перекличка.
2: Вот теперь можно поговорить. Вот теперь можно сказать наши контакты, обратная связь в виде студийного вайбера плюс 375-33-3-99-00-11.
1: Романенко, прости, да. Пожалуйста, почему ты звучала так? Майская замолчала, вот теперь можно и поговорить.
2: Это действительно так слышалось со стороны? Да, Майская, это правда. И неправда одновременно. Почему? Потому что у нас есть люди, которым действительно есть что сказать. Вот и по поводу Натальи. И, как ни странно, я нашел, Наташ, вас здесь сейчас, ваше сообщение удивительно. Конечно, вы как выглядит то самое индийское метро. Я вот сейчас наблюдаю вот то самое видео, которое вы сбросили накануне. Это, конечно, что-то с чем-то. А вы думали, что у нас в Бресте пробки большие? Ага, сейчас.
1: Ой, друзья мои, в общем, вы знаете, в пробке вы ли стоите, в метро вы в индийском едете и слушаете радио Брест.
2: Да, наземное метро.
1: Наземное метро, очень круто это все, классно выглядит, так необычно для нас, для белорусов, когда наземное метро над твоей головой. Чу-чух-чу-чух, правда? Во всяком случае, нас можно слушать благодаря онлайн-вещанию по всему миру, radiobrestfm.by, друзья мои. Обязательно слушайте, включайте, заряжайтесь положительными эмоциями. И, кстати, сообщение от Оксаны тоже прилетело.
2: Да, действительно прилетело. Сегодня доброе утро, любимое радио Брест. Оксана нас поздравляет с праздником. Вот, пожалуйста, такая прекрасная фотография. 5 мая, Международный день принцесс. Поэтому поздравляю тебя, Юля Майская, как бы обращаюсь.
1: Нас поздравляет.
2: Нас, ну, принцесса и принцесса. Да, тогда.
1: Нас. А я бы тебе так сказала. Поздравляет меня с этим замечательным праздником.
2: Да, но я, получается, как это, лягушка, царевна.
1: Не, Романенко. Царевна. Ты, не, ты тот сам. Самый, Романенко, ты тот самый, ради которого мы, принцессы, перебирая ранним утром какие-то платья, желаем понравиться тем,
2: это
1: кто,
2: что,
1: собственно,
2: лихо,
1: встретится на нашем...
2: водяной?
1: Лихо, тихо, и так далее. Ну что, сказки пойдут в ход сейчас, да?
2: Ладно. Да я знаю, кому-то, да, к чему-то ведешь по поводу принца. Ну, знаешь, таковым я себя не считаю, в отличие от наших прекрасных радиослушательниц. Оксан, спасибо вам большое, вы настоящая принцесса. Вот по левую руку от меня тоже сидит настоящая принцесса. Слушайте, девочки, я вот честно хотел признаться вам такое вот откровение. Вот вас много, и вы действительно пишете, а вот мужчин почему-то не хватает.
1: Владимир, где? Огромный привет вам, представитель города Бреста, который действительно в народной рубрике «Перекличка» участвует активно. Далее, представитель города Тулы, Россия, тоже
2: это
1: на связи.
2: Это Евгений Домарь,
1: и,
2: доброе утро.
1: Женя, доброе утро. Если слушаете нас, вам летит наш родинный привет. И, кстати, может быть, вы собираетесь в Беларусь приехать в канун Дня Победы. победы и быть здесь. Мы, конечно, рады вам. А когда мы, Романенко, с тобой доберемся в город-герой Тула? Расскажи,
2: город-герой
1: пожалуйста.
2: Тула? Ты знаешь, что, наверное, мы с тобой доберемся в ближайшем отпуск. Когда он будет, это отпуск, мне не известно. Нет, мне
1: Романенко,
2: известно,
1: почему?
2: А Майской неизвестно.
1: А вот я так. Знаю. Да? А я знаю, совсем скоро.
2: Совсем скоро. Очень скоро, друзья мои. В общем, если вы собираетесь в отпуск, конечно же, приезжайте в нашу прекрасную крепость Герой, приезжайте в Брест, много всего интересного и сказочного увидите.
1: Посмотри на меня. Так выглядит человек, который рад за своего коллегу, который уходит в отпуск. Иди, иди, надолго иди.
2: А я-то вижу уже, иголки начинаешь тыкать куда-то, какие-то куклы. Майская.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Всем привет еще раз, дорогие друзья. Ну, знаете ли, что хочется сказать? 9:23 студийные часы показывают, и сегодня состояние души праздника, правда. Вот вчера я пришла на работу с ощущением, что сегодня четверг. Что сегодня четверг.
1: Ты серьезно?
0: Вот, правда, абсолютно праздничное, абсолютно такое вдохновленное ожидание какого-то чуда, улыбок, гордости, салютов, Романенко, в конце концов. И, конечно же, благодарных радиослушателей. А все почему? Да потому что мы совсем скоро, друзья мои, так совпало. Сегодня день белорусской печати. Буквально через пару дней мы отмечаем наш профессиональный праздник, День работников радио, телевидения и связи. А потом еще через денечек, безусловно, мы будем отмечать День Победы, который для каждого из нас ассоциируется со своей историей, со своей фотографией, со своей какой-то биографией, возможно, прадедушки и так далее. В общем, сегодня действительно какой-то такой вот праздничный вайб этой недели. Ну и мы напомним, если вы только что подключились к нам, наши уважаемые радиослушатели, что для любимых всегда только самые лучшие подарки. Мы в начале этого дня объявляем старт невероятно крутейшего розыгрыша, потому что все, как всегда, праздник у нас, подарки вам.
1: Хотелось бы наоборот, майская, правда? Ну, хоть немножечко, но хоть чуть-чуть какого-то подарка нам, пожалуйста, принесите на ладошках. Ну, понятное дело, праздники шагают по планете, и один из для нас, собственно, важных праздников, действительно, День работников радио, телевещания и связи.
0: Вот так, споткнулся, запнулся, День работников радио.
1: Я не знал,
0: зачем
1: майская, я понадеялся.
0: Телевидение и связи. Ты, знаешь ли, действуй на кого-то, а сам ты не плашай.
1: Вот поэтому и нужны коллеги рядом, которые всегда подстраховывают, это правда.
0: Ну, давай расскажем. Приз-то у нас вообще приз. На барабане сектор приз.
1: Да ладно?
0: Оно самое, колонка. Умная, умнейшая.
1: Яндекс-станция, друзья. Действительно, умнейшая колонка. Колонка, с которой вы не расстаетесь никогда, ни на йоту. Вы можете слушать нас 24/7. Достаточно произнести «Алиса, включи Радио Брест». И вот тут вот случится что? Ну, чудо, конечно. И Радио Брест услышите, и самые лучшие композиции. И даже вспомните про диджея Ферстлайн, который, между прочим, огромнейший привет передаем мы, да, команда «Утреннего шоу». Самое доброе утро.
0: Ну что, вы думаете, мы вам косточки не перемыли в понедельник? С большим удовольствием перемыли. И гордостью, конечно, за это мероприятие,
1: спасибо,
0: которое вы устроили для жителей Шени, правильно я говорю?
1: Да,
0: Пружанский район. Это было просто невероятно,
1: да, не путать,
0: и
1: Франции,
0: очень круто, друзья мои. Ну, в общем-то, знаешь, я вот сейчас подумала, едет человек и думает, что вы сказали? А, колонка, Алиса, что вас слушает? 24 часа на 7. А, нет, тогда я не буду выигрывать.
1: А если 25? Да, давайте поторгуемся с вами. Чем больше, тем лучше. В любом случае, условия конкурса вы увидите у нас на социальных сетях. Подписывайтесь. Без исключения. Это Инстаграм, это во ВКонтакте, это даже ТикТок, друзья, у нас есть. Поверьте вы мне. Там тоже много всего можно найти, но если немного, то интересного в том числе.
0: Радио Нижнее, подчеркивание, Брест. Мы в Инстаграм, официальная группа Радио Брест во ВКонтакте. А еще, конечно, друзья мои, мы вещаем для вас онлайн. Где? На нашем сайте radiobrestfm.by. Заходите на наш сайт, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру. А мы, два родиных кофеина, Юль Майская и Влад Романенко, будем заряжать вас энергией для того, чтобы день прошел отлично.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов тепла. В Барановичах сегодня плюс 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 26-28, выше 0.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слушай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Слушай, сегодня вообще самое доброе информационное утро.
2: Ну, конечно.
1: Невероятно интересное. 5 мая на календаре. Действительно, огромное количество событий происходит в Бресте, в области. Все готовятся к Дню Победы. Невероятно важному для каждого белоруса празднику. Но, тем не менее, сегодня исторические события для этой даты, 5 мая, тоже имеются, друзья мои. Вот, например, 5 мая в далеком 1836 году в Бельгии была запущена первая железная дорога, да. А еще в этот день, в далеком 1912-м, впервые вышла в тираж советская газета «Правда», друзья мои. А еще в 2023 году, 5 мая, Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для COVID-19. Вот, говоря вот это слово «COVID», становится так страшно, и ты понимаешь, что самое лучшее, что может с тобой случиться, это твоя потрясающая, здоровая жизнь в окружении родных и близких людей.
2: И не просто жизнь, а жизнь с красивым, умным, замечательным человеком, если мы говорим сейчас о наших прекрасных и драгоценных девушках. Между прочим, Юлия Майская, знала ли ты, что сегодня отмечают славянский праздник под названием Лельник? Это, между прочим, весенний праздник, который отмечают в начале мая, часто как раз-таки 5 мая, накануне Юрьева дня, который посвящен богине девичьей любви, юности и пробуждения природы под именем Леля. То есть это такой вот девичий праздник, который символизирует окончательный приход весны, который часто связывают с Красной Горкой. Не знаю, честно, что такое Красная Горка, даже разбираться пока не приходится.
1: Романенко, после работы обязательно будешь разбираться, что такая Красная Горка, может быть, и в Бресте где-то ту самую Красную.
2: Да, мне кажется, вот найдешь, это, знаешь, горка.
1: Или просто, да, горка, которая была, может быть, одного цвета, просто возьмешь да и перекрасишь. Потом вышлешь, вот, и мне скажешь, вот Майская.
2: Накануне праздника большого.
1: Красная Горка, а ты думал, я не найду. А для меня, Майская, нет нерешенных задач.
2: Вот,
1: ты знаешь, а я сегодня лучше про подушку. А я буду сегодня праздник отмечать следующий. Сегодня день стиха на подушке, вот и такое имеется. Каждый первый вторник мая отмечается очаровательный праздник. Да, идея проста. Написать от руки короткое стихотворение, положить его на подушку любимому человеку. Это уже вечерочком, друзья мои, да? Ребенку или гостю. Это может быть классика о любви, забавная какая-нибудь рифма или просто пара теплых слов. Ну и засыпать после такого сюрприза, мне кажется, одно удовольствие. Поэтому, знаете ли, сегодня можно в голове покрутить, что это могут быть за строхи, возможно, вашего любимого писателя. Уж не знаю, в данном контексте моем это, конечно же, и стихотворение Сергея Есенина. Конечно. Да. Я бы, да. Поэтому, друзья мои, сегодня вечер, и представляю, кого-то будет очень даже очаровательный, подушечный.
2: Подушечный, да. Но если подушечный, если есть такой вечер, друзья мои, неплохо было бы провести с второй половины, либо просто с хорошими людьми за чашечкой крепкого напитка и, конечно, просмотром прекрасного фильма. Накануне. Да всего угодно, друзья. А, кстати, накануне 9 мая большого праздника неплохо было бы пересмотреть и советские фильмы военные. Это тоже, знаете, как-то повышает внутреннюю вот такую вот внутреннюю идею жизни, я бы даже так сказал, и какой-то патриотизм. Так что, друзья, не проходите мимо, обязательно включайте старые советские фильмы и просто наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: самое время, друзья, в этот период напомнить о том, что следующий час наш один из самых любимых, потому что стартует интерактив, невероятно интересный, который
1: есть
0: позволяет
1: такое.
0: Нам, знаете ли, как-то заиметь такую возможность узнать вас, уважаемые радиослушатели, лучше, ближе, ровным счетом, как и вы узнаете нас. Всегда радиослушателю было интересно. Вот эти люди, которые называются радищики, они так. Во время того, как звучат рекламные блоки, прогноз погоды, когда играет музыка, чем же они занимаются? В данном контексте, друзья мои, за эфиром мы сегодня обсуждали вот эту самую историю, которая вызвала огромное количество страха у меня.
1: Ну, ажиотаж как минимум, да.
0: Невероятное. Но расскажите, пожалуйста, кто из вас вчера слышал этот звук, его просто было невозможно услышать, но Романенко, уникальный человек, каким-то образом, да, смог не услышать то, что вчера в центре города был какой-то совершенно страшный шум, который я в районе 11 вечера. Это было невероятно страшно, потому как мы думали про дронов, мы думали про самолеты, где-то что-то, чего-то. Звук был какой-то неистово страшный и достаточно долгий. Друзья мои, но тем не менее, наши коллеги из службы новостей на городской радиостанции Город ФМ тоже уже дали освещение и, конечно, резюмировали, что же вчера происходило. Ну и мы тоже скажем, что вчера жители центральной части Бреста 4 мая около 23 встревожил громкий звук. И уведомляем каждого из вас, что на Брестской ТЭЦ в ходе технологического процесса произошел кратковременный сброс пара, который сопровождался шумом. И сейчас я поняла, что, знаешь, ведь когда работаешь отпаривателем, отпариваешь себе одежду ровным счетом, так и происходит. Просто вчера этот звук усилился просто в миллиарды раз. В общем, нарушений в работе оборудования на сегодняшний день не зафиксировано. В настоящее время ЦЭТ работает в штатном режиме. Ну, а в Брестэнерго принесли извинения за недоставленное беспокойство и панику небольшую, которая действительно у людей вчера маломальски появилась.
1: Ну да, вот, кстати, я могу сказать, как человек, который живет немножко поодаль от Бреста и от центральной его части, это вот Садовое товарищество и немножко дальше, там люди чувствовали себя гораздо комфортнее, да, то есть и многие, если и узнали об этой новости, наверное, благодаря соцсетям.
0: Да, Романенко, можно было начинать.
1: Можно было резюмировать по-другому, да, что я дохожу слишком далеко, поэтому можно было все что угодно придумать. Уснул, готовился к следующему эфиру, слушал громко музыку, готовил.
0: Нет, ты просто всем радиослушателям рассказал, что ты живешь в саду просто. Среди сада, среди яблонь.
1: Садовым гномом майским, все правильно.
0: Ну да, кстати, эти такие маленькие красивые фигурки, которые украшают сад. Ой, друзья мои, ну что, мы продолжим совсем скоро в следующем музыкальном часе общения. Обязательно следите за официальными группами Радио Брест ВК и социальная сеть Инстаграм. Там будем анонсировать нашу беседу. Кстати, Анастасия пишет, а я ничего не слышала, хотя живу по ту сторону реки. Вот этот человек, наверное, был в наушниках. Настенька, спасибо огромное за обратную связь. А значит, не переживали и не волновались. Это хорошо.
1: Это самое главное, да. И, конечно же, друзья мои, напоминаю, что следующий час действительно пройдет интерактивно, поэтому следите за нашими соцсетями, переходите, подписывайтесь, ну и будь добры, ну что, просто жить вот этой вот прекрасной, социальной, настоящей жизнью. Ну и, конечно же, небольшой анонс, подарок кому-то достанется из вас, это Яндекс.Колонка. Обязательно тоже переходите, участвуйте в нашем розыгрыше, и кто-то из вас обязательно ее получит.
2: Не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко». Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов печати с профессиональным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что День печати – это праздник талантливых и неравнодушных людей, выбравших делом своей жизни ответственную работу в прессе, полиграфии и издательской сфере. Богатейшая история белорусского печатного слова началась 500 лет назад с уникальной Библии Франциска Скорины, развивалась и крепла, проходя с народом все вехи его непростого пути. Сегодня нас по праву можно назвать одной из самых читающих наций в мире. В стране ежегодно выходит и пользуется неизменной популярностью более 20 миллионов экземпляров новых книг и сотни периодических изданий, говорится в поздравлении. Представители различных сфер деятельности были награждены орденами, медалями и почетными званиями. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Среди награжденных представители Бреста. Медалью за трудовые заслуги были награждены Светлана Пархац, директор общества с ограниченной ответственностью БТК-5, Владимир Сучецкий, наладчик оборудования для холодной штамповки белорусско-российского совместного предприятия «Брест-газаппарат», Геннадий Угланица, начальник ремонтно-механического цеха белорусско-российского совместного предприятия «Брест-газаппарат», Александр Умрейко, начальник прессового цеха белорусско-российского совместного предприятия «Брест-газаппарат», Раиса Ахтей, ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Брестского производственного филиала республиканского унитарного предприятия «Брест-облгаз».
0: Новости.
1: К другим событиям. Аграрии Брестской области завершают сев кукурузы на зерно. Из 70 тысяч гектаров, отведенных на эти цели, осталось посеять меньше 10%. Изначально под кукурузу на зерно в нынешнем году в первом регионе планировали 64,5 тысячи гектаров. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков уточнил, что в итоге площади увеличили до 70 тысяч гектаров. В целом данная культура займет порядка 255 тысяч гектаров. Посевы на зерно значительно увеличены в сравнении с прошлым годом с учетом потребностей животноводческой отрасли. В Музее истории города Бреста работает выставка «Война 1812 года. Страницы мужества и славы». Центральным экспонатом стала картина известного немецкого художника Карла Фридриха Шульца. На холсте изображен эпизод военных событий тех лет. Картина действительно уникальна. Весь художник сам воевал против Наполеона, видел лагеря и марши, изучал униформу до мельчайших пуговиц. Также выставку дополнили исторические миниатюры. Фигурки солдат демонстрируют удивительное разнообразие военного костюма начала 20 века. Можно увидеть и казака Донского полка, и батальонного барабанщика, и трубача, и офицеров различных полков. Посетить выставку можно до 25 мая. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 26-28.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: И вот опять неустанно пролетает время очень быстро, друзья мои. И на самом деле хотим вам признаться, что так или иначе люди, которые работают здесь, в эфире радио, знают ценности каждой секунды. 3 секунды – это много. 5 секунд – это тоже огромное количество времени, за которое может родиться идея, потеряться та самая мысль, которую ты до этого очень-очень судорожно искал и так далее. Поэтому, друзья, вывод следующий. Цените время, потому что это самое бесценное. Ценное, что может быть в жизни каждого из нас. Поэтому, если сегодня жизненное время покажет вам, по какому пути двигаться, даст вам возможность познакомиться с новыми людьми, приобрести действительно новый навык, много новых слов в новом навыке, обязательно берите все эти возможности и реализовывайте, потому что, ну, что говорят психологи, они утверждают на деле, что любой стресс – это рост, ну, что касается профессионального плана. А если брать стресс в жизни? Например, громкий звук, человек испугался, испытал стресс. И если вдруг действительно прочел какую-то новость, либо узнал, что у кого-то из близких случилось какое-то совершенно непоправимое дело. Тоже стресс, потому что начинается такой сопереживательный момент. Вот нам стало интересно, а что вас успокаивает в стрессовых ситуациях, наши уважаемые радиослушатели? И мы предлагаем нам с вами пообщаться в этом интерактивном часе на данную тему.
2: Да, поэтому переходите на официальную страницу Радио Брест во ВКонтакте. Совсем скоро там появится пост, который как раз-таки прольет свет на такую ситуацию, что любой стресс, как сказала Юля Майская, это рост, а спокойствие — это роскошь. И к этой роскоши мы должны с вами вместе прийти. И, конечно же, будут определенные варианты ответа, которые вы можете выбрать, либо же написать в конкретной ситуации для себя, что именно успокаивает вас, благодаря нашей обратной связи. Студийный вайбер к вашим услугам. Плюс 375-код-33-399-0011.
1: Друзья мои, я уверена, что сейчас многие вспомнят себя в следующей стрессовой ситуации. Ты молодой водитель, либо ты учишься только водить автомобиль. Ты едешь с инструктором, только ты, собственно, управляешь автомобилем. И тут неработающий светофор.
2: Не может
1: быть. И ты четко понимаешь, что подождите, а куда они едут? Ну, стойте, я же тоже еду. Остановитесь, люди, я сойду и так далее. Это правда стрессовая, патовая ситуация, о которой ты думаешь впоследствии, в течение дня. И вот это... Я не сдам, наверное. Я, наверное, на права не сдам.
2: Я выйду
1: и так далее.
2: Здесь. Да.
1: Но в любом случае, действительно, любая стрессовая ситуация, да, каким-то образом потом решается. Сергей Автокомплекс Брест, наш внештатный дорожный корреспондент, нам транслирует следующее сообщение, из которого мы получаем информацию. Пушкинская, Комсомольская улица не работает светофор, друзья мои. По данной теме меньше стресса. Примите за информацию, сделайте правильные выводы. И, кстати, заходите, официальная группа Радио Брест ВКонтакте. Сегодня интересуемся. А что вас успокаивает, уважаемые радиослушатели, в стрессовых ситуациях?

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
5: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики ЗОВ по адресу улица Московская, 253.
7: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: хорошее выражение. На погоду оделся. На погоду надо раздеваться. Раздеваться надо, друзья мои, потому что, слушайте, ну, погода невероятная. До плюс 28, сколько градусов обещают синоптики?
1: Да, до плюс 30 по области, 28 в Бресте и до 29 в Пинске, конечно.
0: Невероятно. Более подробно Влад расскажет о погоде в середине часа, друзья мои. А может быть, это будет не середина часа, может быть, это будет, знаете ли, 10:31 минута.
1: Вот, я думал, на проконце. Главное, чтобы не 59 минут.
0: Это правда, друзья мои. Главное, чтобы новости вышли вовремя. Это тоже, кстати, огромный привет нашим коллегам службы новостей, которые сейчас готовят самую актуальную проверенную информацию на начало часа. Слушайте обязательно все самое актуальное, важное, полезное и нужное в блоке новостей в начале каждого часа в течение дня. Ну а сейчас мы, конечно же, займемся самым приятным общением с вами, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы в рамках интерактивного часа общаемся на тему с вами. А что же вас успокаивает в стрессовых ситуациях? Возможно, это приятный голос. Вода льется, тепло льется, разливается по вашему телу и так далее. Ну, я усыпительной сейчас практикой, по-моему, занялась.
1: Очень помогает, поверь, Майк, ты продолжай в том же духе.
0: Я, знаешь, хочу продолжить вот что. Подключайтесь к беседе посредством нашей официальной группы «Радио Брест» во ВКонтакте, а также обязательно высказывайтесь на тему, что вас успокаивает в стрессовых ситуациях. Обязательно в где? На студийном вайбере. Радийный чат, да, он активен. Возможно, кстати, вы искали альтернативу, что же вас может успокоить. Например, травяной чай. Не помог.
1: Не помог.
0: Далее. Пилатес. Пилатес у соседа дома.
1: Ну,
0: не помог.
1: Ну, может быть, да. И не подойдет.
0: Что помогло, поделитесь.
1: А поделитесь-то, действительно. Потому что случаи-то разные, ситуации тоже разные. Отношение людей тоже к ситуации такое, знаете, может быть, не совсем... Ну, вам понятно, но не совсем понятно людям со стороны. В общем, в любом случае, знаешь, хочу сказать, есть база, на которую нужно опираться, да? Это наши варианты. Переходите, пожалуйста, на официальную страницу Радио Брест ВКонтакте. Мы приготовили для вас следующий. Итак, что вас успокаивает в стрессовых ситуациях? Есть такие варианты ответа, как понимание самой ситуации, может быть, дыхательные техники, еда, много еды, либо любимое хобби. Выбирайте то, что вам нравится, и делитесь своим мнением.
0: Слушайте, а может, у вас рабочая история и лайфхак, как вы успокаиваетесь в стрессовых ситуациях? Это прогулка на свежем воздухе.
1: Конечно, это имеет
0: когда, знаешь,
1: всегда.
0: Есть определенный конфликт, какой-то стрессовая ситуация, однозначно, как для, например, мужа и жены, которые спорят об отпуске. Поедем к маме, к моей нет. Поедем на море или поедем на рыбалку.
1: Майская.
0: Слушай, ну это правда стрессовая ситуация. И человеку для того, чтобы выдохнуть просто, да, молчи, молчание золото. Человек выходит просто вот в любимые Бресты, он идет в народ.
1: Я думаю, уже хочешь сказать, в чисто поле.
0: Слушай, в чисто поле, это мой вариант.
1: Да. Ты знаешь, что это хороший антистресс, могу тебе сказать.
0: Я тебе хочу сказать, что я так снимала, правда, стресс. Я выходила в чисто поле, и было поле рядом, Романенко, не сомневайся.
1: Матушек, земля,
0: я начинала петь.
1: Да?
0: Я начинала петь, правда, тогда этой песни не было. Я просто про колоски чего-то там сочиняла вообще, про природу. Это было, правда, определенный какой-то вайб невероятно крутейший. Меня это успокаивало. То есть я придумывала песни, сочиняла стихи, гуляла по полю, лицезрела дуб невероятно красивый в поле, как он стоит, величественный. Это было невероятно.
1: Слушай, ну это правда. Вот людям, мне кажется, нужно иногда оставаться один на один либо с проблемой, потом эта проблема как-то сама собой улетучивается.
0: Людям, Романенко, нужно оставаться людьми для того, чтобы решать мирные проблемы.
1: А я уже забыл. Да, друзья. А вы напомните нам, да, благодаря обратной связи, студийный вайбер к вашим услугам, плюс 375, код 33-399-2011.
2: В эфире Майская и Романенко. Наши песни.

0: Погода.
1: По информации пресс-службы «Гидромета», сегодня на Обречье непеременная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов тепла. В Барановичах сегодня плюс 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 26-28, выше 0.
2: Реклама.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши треки.

0: вот прослушали пару классных дерзких мелодий, да, которые, возможно, вас подвигли на то, чтобы подвигаться в ритм нашим треком. А может быть, вы что-то вспомнили. А бывает же такая ассоциация, когда звучит знакомая музыка, которая ассоциировалась у тебя с определенным периодом жизни, обстоятельством, делом и так далее, ты резко что-то вспоминаешь. Кстати, я хотел и так далее. Поэтому музыка благосклонно очень влияет на каждого из нас. Она объединяет. Это тот самый язык, тело, на котором говорит, и не только тело, на котором говорят абсолютно все представители земного шара. Говорят на языке музыки, объединяясь друг к другу, становясь все-таки ближе, когда звучит единый любимый трек на миллионную публику. Ну да ладно, друзья мои, про музыку поговорили, сейчас самое время перейти куда? Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Мы ждем вас каждого без исключения.
1: Да, действительно ждем, чтобы вы зашли, проголосовали и поучаствовали вместе с нами в голосовании и все-таки выяснили для себя, какие вещи успокаивают вас в стрессовых ситуациях. Да, вот.
0: А почему у нас нет варианта никакие?
1: Я не знаю, почему. Мне как будто показалось, что у Юли сейчас случилась стрессовая ситуация. Помогите!
0: Нет, я поняла. Послушай, да, мы, значит, набросали варианты ответов разные. Давай, ты продекламируй, пожалуйста.
1: Итак, значит, понимаю, вот саму суть ситуации, может быть, дыхательные техники, еда, очень много еды, либо любимое хобби. Но вроде на этом все.
0: Вот, вариант ничего не успокаивает, понимаешь? Тоже мог бы появиться, друзья мои, потому что это очень жизненное обстоятельство, когда действительно бывает, что тебя не успокаивает абсолютно ничего. Ты вроде пытаешься совладеть собой, потом пытаешься овладеть чем человеком, тот человек, да, который рядом находится. Ничего не выходит, не поэтому выходит. Вариант ничего был бы здесь уместен. Но тем не менее, мы верим и знаем, что нас слушают абсолютно уважительные, грамотные, классные, потрясающе талантливые люди. Поэтому я знаю, что в стрессовых ситуациях они, правда, находят лазейку и, собственно, способ, как действительно избавиться от стресса.
1: Вот скажи ты мне, пожалуйста, Юлия Майская, вот что тебе помогает избавиться, ну, понятное дело, что стресс — это такое понятие растяжимое, вот хотя бы от краткосрочного стресса. Вот к чему ты обычно прибегаешь и что тебя спасает?
0: Слушай, это действительно любимое хобби, а в любимое хобби можно внести абсолютно все. Начиная от элементарного вязания крючком, рисования картин, просмотр любимых фильмов. Кстати, психологи утверждают, для того, чтобы действительно успокоиться в стрессовой ситуации, которая связана с вашей профессиональной жизнью, личной жизнью и так далее, нужно переключить фокус своего внимания на сюжеты из жизни других людей. Это фильмы абсолютно разного жанра. Комедии, мелодрамы, познавательное кино и так далее, и так далее. То есть, когда ты переключаешь внимание на другие сюжетные линии чужих людей, к которым не испытываешь привязанности и эмоций, действительно это помогает в стрессовых ситуациях.
1: Вот, и между прочим, Юль, ты тоже была права, когда говорила, что был бы вариант выйти в чисто поле, когда все гласится, это, знаешь, приятно щекотит ваши пяточки, ножки и так далее и тому подобное. Я нашел, оказывается, эта техника называется техника заземления, она действительно помогает справиться в стрессовой ситуации, и это подразумевает как раз-таки концентрацию связи вас, как человека стрессового, и Землю. То есть, вот как это, по нисходящей.
0: Ну, по нисходящей ты пока...
1: По вертикали, да.
0: Босая идешь, пока вот, по зеленой травке.
1: Правильно.
0: Ее огромное количество уже, да, на календаре 5 мая, друзьями, пока на камешек не наступил, остренький такой, гравеечку, раз, и все, заземление было напрасным.
1: Считай, что все стерто, да, как будто
0: вот еще один тебе стресс. Дорогие друзья, как вы действительно используете какие моменты для того, чтобы успокаиваться в стрессовых ситуациях? Это хобби, это любимая еда, много еды, это дыхательные техники, это понимание самой ситуации вас успокаивает. А может быть, вы фокусируетесь на какой-то иной информации, и вам это помогает. Вот, например, Вячеслав пишет: «Всем привет! Скоро лето, мы с вами». Все. У человека, значит, по курсу лето.
1: Установка.
0: Его успокаивает определенная классная обстановка. Установка и обстановка тоже, в том числе, которая действительно вызывает теплые ощущения. Правда? А вот еще Тамара здесь появилась. Посмотри.
1: Да, Тамара тоже появилась. Доброе утро. Стресс снимается по принципу «ляг, поспи, и все пройдет». Плюс утро вечера мудренее. Золотые слова.
0: Вот, золотые слова от наших мудрейших радиослушателей. Дорогие люди, спасибо огромное за обратную связь. Если вы еще, как Тамара, не высказались, мы ждем обратной связи. Расскажите нам, пожалуйста, что вас успокаивает в стрессовых ситуациях. Для этого зайдите в официальную группу «Радио Брест» ВК. Мы набросали там варианты ответов. Если имеется свой, мы ждем его на студийный вайбер. 33-код-399-0011. Потому как мы скоро...
1: Да, скоро будем подводить итоги, друзья. Времени остается все меньше, поэтому... поэтому пишите. Варианты ответа приветствуются любые. Понимание самой ситуации, дыхательные техники, еда, очень много еды, либо любимое хобби.

0: Реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
4: Там, где ваш бизнес.
5: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио.
7: Я

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: А самое доброе информативное утро. Всем огромный родинный привет, кто вместе с нами залетел в этот день. Друзья мои, календарь показывает сегодня 05.05.2026. И сегодня на календаре четверг, хотела сказать. Слушай, ну это вторник. Но нет, я призналась ранним утром, что у меня состояние души сегодня четверг. Да. Вот почему-то абсолютно свободное, праздничное, какое-то совершенно умиротворенное, какое-то время гордости, уравновешенности, спокойствия и благодарности. Вместе с тем, дорогие люди, вот лично такие чувства я испытываю. Но вместе с тем, это совсем не означает, что в начале недели мы, ведущие утреннего шоу «Самое доброе утро», не испытываем определенных стресс, ровным счетом, как и вы. Именно поэтому мы решили посвятить сегодня интерактивный час следующей теме. А что вас, уважаемые люди, успокаивает в стрессовых ситуациях?
3: Да, и перед тем, как подвести итоги и озвучить варианты наших ответов, мы хотели бы тоже обратить внимание на ваши сообщения. Вячеслав, между прочим, тоже написал, ну, помимо скорого лета, которое мы и так уже ощущаем, между прочим, Вячеслав слушает песню из кинофильма «Земля Санникова», «Есть только миг». Да, невероятно красивое произведение, невероятно прекрасный фильм, я могу точно это сказать. Вот мы, кстати, говорили сегодня про советские фильмы, друзья мои, которые пересматривать одно удовольствие. Спасибо вам большое.
2: Юля появилась здесь у нас. Спасибо огромное за ваше присутствие и за обратную связь. Вот что написала Юля. Борьба со стрессом абсолютно проста. Надо понимать, что кому-то в этой жизни еще хуже. Юля, спасибо огромное. Недаром мы две Юли. Юля написала, что и многие стрессы тогда, когда ты думаешь, как складывается жизнь других людей, покажутся твои проблемы и твой надуманный в какой-то момент, возможно, стресс абсолютным пустяком. Недаром две Юли. Договорю вот эту мысль. Я, ты знаешь, ведь всегда думаю об этом. Я правда всегда, когда начинаю наговаривать на свою жизнь, знаешь ли, плач Ярославный проявляется в моем голосе, сознании и так далее, я четко начинаю понимать, что у кого-то гораздо хуже, конкретизирую эти обстоятельства других людей. Все эти, знаешь ли, сложности в жизни можно видеть и через социальные сети и так далее. И тогда вдруг я не понимаю, я всегда это понимаю, я просто вспоминаю, что я невероятно счастливый человек, горжусь тем, где я живу, с кем я дружу и кто меня окружает. И ты знаешь, стресс действительно как улетучивается.
3: Ты знаешь, что да, вот твой вот внутренний эмпат, который сидит внутри тебя, он же время от времени дает, даже не то, что время от времени, он даже и не затихает в принципе.
2: Это
3: поэтому,
2: да.
3: Знаешь, а помогая другим людям, это тоже своего рода проблема справляться со стрессами. То есть тогда, знаешь, сердце спокойно, душа спокойно, поет, радуется и так далее и тому подобное. Да, в общем-то, подведем итоги. Времени остается не так много, друзья мои. Итак, 75% проголосовало за вариант понимания самой ситуации и оставшиеся 25% любимое хобби.
2: Вот такие варианты ответов сегодня лидируют, проголосовали наши люди. Друзья мои, вам сегодня в этот день желаем минимизировать стресс, а для того, чтобы так было, давайте продолжим этот день находиться в компании самой любимой радиостанции. Мы, команда «Радио Брест», желаем вам продуктивного, классного, счастливого, веселого и честного дня по отношению ко всем ситуациям, которые будут складываться сегодня в вашей жизни. Сегодня, совсем скоро, здесь появится Евгений Филинович, наш коллега. Далее возьмет он право первенства, вводить вас в обеденный перерыв и так далее. Ну, а мы на деле напомним, что появитесь, пожалуйста, у нас в официальной группе «Радио Брест» и в ВК, и обязательно в Инстаграм «Радио Нижнее подчеркивание Брест», потому что совсем скоро, друзья мои, там появится невероятно классный ролик. Мы еще раз напомним вам.
3: Да, мы разыгрываем Яндекс-станцию к нашему профессиональному празднику. Юль, как он называется, чтобы меня опять не побили палками?
2: День работников радио, телевидения и связи. Ну, что ты сделаешь с человеком, у которого одно радио на уме? Да, день радио. Все, хороший фильм.
3: Очень хороший фильм, друзья. Конечно, хорошая компания, как и вы, так и мы, собственно. Знаете, вот так вот взять и поставить точку не получится. Троеточие, потому что до завтра.
2: Романенко, это да, но в информации, которую ты начал, давай поставим точку. Значит, розыгрыш стартует сегодня через социальные сети. Следите в нашем Инстаграм. Разыгрываем что?
3: Яндекс-станцию, друзья.
2: Вот, достойнейший подарок достойных людей. Итоги розыгрыша подведем, конечно же, в Инстаграм уже 7 мая.
3: Это четверг, друзья, так что не забывайте.
2: Приятное обстоятельство набирает обороты.
3: Ой, хорошо. Юлия Майская, Влад Романенко, Юлия Майская. Вот и не ушел, самое доброе утро.
2: Романенко, бери с меня пример. Здесь были мы.
3: Юлия Майская и Влад Романенко. Прощаемся до завтра. Пока-пока.
1: Самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Статус Брестской областной молодежной стройки присвоен автомобильному мосту через реку Припять, который свяжет Лунинецкий и Сталинский районы. Такое решение принял Брестский облсполком. Молодые люди уже трудятся на месте. Речь идет о студенческом экологическом отряде «Искра» имени Петрушевского, который создан на базе Лунинецкого лесхоза. В его состав вошли 12 учащихся Лунинецкого государства. Государственного аграрного и Лунинецкого государственного политехнического колледжей. Ребят задействовали на подготовительных работах по очистке территории для дальнейшего строительства дороги и автомобильного моста через Припять. Студотрядовцы будут оказывать помощь на всех этапах строительства моста, выполняя разные виды работ. Бизнесмены Брещины примут участие в Экспо-2027. Форум пройдет в Белграде. Об этом заявил заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Баценко в эфире СТВ. «Самое главное в нашей договоренности – это продолжение контактов, но уже по линии нашего бизнеса. В ближайшее время в Сербии будет проходить большое мероприятие. Наши бизнесмены поедут для того, чтобы продолжать политические договоренности, которые мы достигли с госпожой послом», – рассказал Михаил Баценко.
0: Новости.
1: Главные туристические локации Брестской области в большие выходные с 1 по 3 мая посетили более 30 тысяч человек. Об этом сообщили в Брестском облсполкоме. Так, в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» побывали 233 туристические группы, около 11 900 человек. Воспользовавшись длинными выходными и отличной погодой, многие белорусы и гости из-за рубежа отправились в национальный парк «Беловежская пуща». Там приняли 10,5 тысяч туристов. В топ туристических локаций Брестской области входит также парк животных в Барановичах. На больших выходных его посетили более 9,5 тысяч человек. Заместитель начальника управления принудительного исполнения пообщается с гражданами. Прямая телефонная линия по вопросу организации работы органов принудительного исполнения Брестской области будет проведена 6, 13 и 20 мая с 9 до 12 часов. На вопросы граждан ответит заместитель начальника управления принудительного исполнения, начальник отдела организации и контроля принудительного исполнения Андрей Деменчук. Получить ответы на интересующие вопросы в рамках названной темы можно по телефону 30 16 13. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 26-28.

0: Реклама. Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
1: В рамках кредитной программы от ОАО «АСБ Беларусьбанк» есть отличная возможность приобрести мебель ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
0: Подробности уточняйте у дизайнеров-консультантов в центрах продаж ЗОВ. Брест, улица 28 июля, дом 30. Строительный гипермаркет «Материк». Кобрин, улица Дзержинского, 68. Торговый центр «Алиса». Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 26-28.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
2: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: там, где вы живете.
1: Начало часа на радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
2: Привет, сосед!
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
1: А что планируешь готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
0: В эфире радио «Брест». Новости.
3: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров для рассмотрения нескольких проектов правовых актов, сообщает Белта. В центре внимания финансовые вопросы, связанные с развитием цементной отрасли, открытого акционерного общества «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» и Оршанского мясоконсервного комбината вместе с его сырьевой зоной под управлением агрокомбината «Дзержинский». В составе участников совещания премьер-министр и вице-премьеры, руководители Комитета госконтроля Национального банка, ряд министров и председателей облсполкомов. В Брестской области повсеместно организованы многочисленные мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Брестского облсполкома. Большую программу сверстали в Бресте. В частности, в областном центре проведут тематический автопробег, фестиваль воздушных змеев, майское небо победы, городской квест по страницам победы. Брестский областной краеведческий музей подготовил к празднику выставку «Победный май». Традиционно 9 мая самого утра горожане и гости шествием проследуют к мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой». Желающие присоединяться к акции «Беларусь помнит, помним каждого». На площади церемониалов состоится митинг, затем присутствующие возложат цветы и венки к вечному огню. Программу продолжат праздничные концерты на различных площадках города.
0: Новости.
3: Председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик провел встречу с Анатолием Воробьевым. Анатолий Воробьев является руководителем заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного ансамбля танца «Радость» государственного учреждения Брестский городской центр культуры. Стороны обсудили культурную сферу Брестской области, развитие творчества, затронули тему сохранения исторической памяти. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» завтра откроется выставка «В борьбе против нацизма мы были вместе», посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Выставка развернется на территории экспозиции «Музей войны. Территория мира». Посетители смогут увидеть материалы, которые предоставили Министерство культуры и Национальные музеи Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Вклад в победу остальных советских республик показан на основе материалов Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Из фондов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» будут экспонироваться предметы, принадлежащие защитникам Брестской крепости, участникам боев в районе Бреста. С выставкой можно познакомиться до 15 июня. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
3: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 26-28.

12:10, наши ненаглядные. Всем приветики, здравствуйте, всем хорошего настроения, отличного денечка. Ну и, конечно же, в этот момент давайте знакомиться, давайте представляться. Меня зовут Женя Филинович, как зовут вас? Можно написать на номер вайбера 3992011, будем знакомы. Ну и вместе с вами сегодня будем провожать и отмечать этот день. Сегодня много поводов для радости, хорошего настроения, и солнце за окном. И я уверен, что вот это тепло вас каким-то образом провоцирует на то, чтобы ярче улыбаться, ярче солнце, чтобы вы улыбались. Вот такое вот пожелание от меня, как я сказал. Да, ну улыбок ярких, ну и, конечно, впечатлений также уйму вам желаем. Ну а что касается музыки, если ее в жизни как-то не хватает, тогда срочно к нам, 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by. Можно использовать мобильное приложение Radio Player Беларуси, оставаться вместе с нами, где бы вы ни находились. Но, находясь дома, скажите просто: «Алиса, включи Радио Брест». Кстати, по поводу Алисы, я здесь нашел, у нас в студии лежала коробка, я не знаю, что в ней, наверняка там Яндекс-станция, в общем, ждите совсем скоро условия розыгрыша той самой Яндекс-станции, найдете у нас где-то в социальных сетях, поэтому также подписывайтесь на наш инстаграм, радио _Брест, забегайте туда уже совсем скоро, тот самый пост о розыгрыше Яндекс-станции найдете именно там. Что нужно будет сделать, все условия выполните, тогда точно она достанется вам. Ну а пока давайте будем продолжать. Сегодняшний день, 12:11 время в наших студийных, только самая лучшая музыка и только самые лучшие коллеги. Надеюсь, вот секундочку, где-то вас окружают. До 15:00 вместе с вами на одной волне. Всем хорошего продолжения этого дня.

0: Реклама.
1: Ждун улетел, но обещал вернуться.
2: Он вернулся, но уже не один.
1: Их что, теперь двое?
2: И это только начало.
3: Кто из них хороший, кто плохой?
2: Не пропустите невероятные приключения любимых героев. Ждун 2. Уже в кино. 6+.
4: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: 12 часов и 22 минуты. Мы вместе с вами вновь оказались в одном месте. Да, 104.8 FM в городе Бресте. На наш сайт radiobrestfm.by. Может быть, посредством мобильного приложения Radio Player Беларусь. Мы также где-то рядышком. Ну, а если вы дома, мы вместе с вами звучим в Яндекс.Станции. Все очень просто. Кстати, Яндекс.Станцию разыгрываем здесь. Условия уже, как я говорил, совсем скоро у нас на странице Radio Brest в Инстаграм. Ну, а пока что? Немного праздничных событий. Немного мероприятий 5 мая ознаменованных. Это вторник, Всемирный день общения. Вот такой вот праздник. Я надеюсь, что среди ваших коллег вы тоже находите какой-то общий язык. Может быть, вы один находитесь в кабинете. Тогда сложнее общаться, но общайтесь с нами. Да, все очень просто. Наш вайбер 399-2011. Мы ждем от вас сообщения. Можно писать, будем общаться. День водолаза сегодня, а также Международный день всех принцесс. Всех принцесс поздравляем с праздником. Ну и, конечно же, оставайтесь такими же роскошными, великолепными. Не спите на горошинах. День советской печати и Всемирный день гигиены рук. Не забывайте в предобеденное время особенно помыть руки. Тщательно это сделайте для того, чтобы все было в порядке. А еще о событиях этого дня. День детей отмечается в Японии. И неожиданно день пожилых людей также отмечается там же. День посадки деревьев в Доминикане. Ну, а если вы посадили дерево, это здорово. Если нет, тогда есть еще время для того, чтобы сделать это. Именины сегодня. Ну, на самом деле, именинников-то не очень много. Но если перечислять, тогда начнем с Дмитрия. Дмитрий, Виталий, Гавриил и Федор. Что еще произошло 5 мая? Первый номер газеты «Правда» вышел в 1912 году. «Шанель номер 5» представили свои духи во Франции. Также в 1921 году, именно 5 мая. Международный день акушерки отмечается сегодня. Певица Адель появилась на свет 5 мая в 1988 году. Также певица Ирина Салтыкова отмечает свой день рождения в этот день. Ну, как вы видите, поводов для радости огромное количество, поэтому можно добавить еще небольшую щепоточку радостных моментов, если вы, например, сообщите нам, что у кого-то из ваших знакомых, близких, может быть, у вас самого сегодня день рождения, мы тоже вас обязательно поздравим. В рамках следующего часа, часа приятного поздравления, озвучим ваши комментарии и сообщения, которые вы пришлете к нам. Номер вайбера 399-2011, смс-портал 9900. Уже в середине этого часа поговорим о погоде. На сегодняшний день теплый, роскошный и солнечный день. Да, информация от Брест облгидромета совсем скоро в радио Брест эфире. Не пропустите.
1: Знай наших.

0: Саша Санта и «Танцы под дождем». Ну, дождей на ближайшее время синоптики нам не обещают, а вот о погоде на сегодняшний день уже буквально через секунду.
1: Погода.
0: Обещают синоптики нам переменную облачность и без осадков. Юго-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Ну, как будто бы настоящее лето продолжается в Бресте. В Барановичах сегодня 25-27, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня от 26 до 28 градусов тепла.
2: Реклама.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
0: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03». Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый. Купим ваш старый автомобиль в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03». Проверенное авто. Город Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-100-00.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Слушай наших.

0: надеюсь, что в вашей жизни также присутствуют такие слова, как «люблю тебя», «ты мой», «ты моя», ну и тому подобное. В общем, заботьтесь друг о друге, безусловно, не забудьте этому человеку, ну, в рамках сегодняшнего дневного эфира, отправить еще и сообщение. Самые теплые слова уже совсем скоро в рамках радио Брест эфира, ну, в рамках часа приветов и поздравлений. Это уже с 13 до 14.00. Не пропустите и оставьте те самые комментарии. Можно сделать это уже прямо сейчас. Забегайте к нам на Viber. Ну, забегайте, можно и так сказать. Да, и оставляйте именно там свои самые теплые признания, слова поддерживающие или просто пожелания приятного аппетита. Ну а мы пока расскажем немного дорожной информации. Впереди мост 28 июля на Ковалевку. Укладка асфальта. По возможности объезжайте затор от Московской. А также ДТП проспект Республики около Белгостраха. Две полосы заняты. ГАИ на месте. Наш дорожный корреспондент Сергей, отправляя сообщение, ему огромный привет передаем. И вместе с вами безопасно продолжаем движение. Движемся мы только вперед. Впереди еще много всего самого интересного, поэтому будьте рядом. 104.8 FM в городе Бресте.
1: Радио Брест.
2: Радио Брест. Слухай наших.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
7: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомакшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Только в хорошем настроении оставайтесь и ни в коем случае не злитесь. Для того, чтобы не произошел какой-то, знаете ли, вас момент злости, надо обязательно пообедать. Не забывайте, что именно это провоцирует хорошее настроение. Да, ну а если случилось так, что вы не успели подготовиться как-то к этому теплому сезону и решили пересмотреть свой гардероб, тогда это новость для вас. Значит, целое исследование провели, там целый консилиум ученых собрался для того, чтобы выяснить, вот все-таки вот эта вот горизонтальная полосочка-то на одежде, она полнит или нет человека? Ну, потому что известно, что вот вертикальные полосы на одежде, они визуально удлиняют фигуру и делают вас стройнее. Исследователи из Национального университета науки и технологий из Китая доказали, что эффект от горизонтальных полосок, он не всегда хуже. Ученые хотели выйти за рамки традиционной вот этой вот бинарной позиции, и горизонтальные, и вертикальные полосы они изучали и провели эксперимент при участии, чуть более чем 200 студентов. Специалисты показали добровольцам фотографии моделей в облегающих платьях с короткими рукавами и попросили оценить параметры той либо иной модели. В трех случаях из пяти на наряде были изображены равноудаленные вертикальные или горизонтальные полосы шириной в 1 или 2 сантиметра. На остальных снимках платья были разрисованы карандашами, штрихами разной длины, и нарисованные линии тоже были либо вертикальными, либо горизонтальными. Вот, если верить результатам китайских исследований, вертикальные полосы, как правило, действительно делают фигуру визуально длиннее и стройнее. При этом исследование также показало, что горизонтальные полосы, нанесенные карандашом, создают не менее ощутимый эффект стройности. Ну, в общем, ребят, не успели похудеть? Ничего страшного. Успели похудеть? Ну, тоже ничего страшного. 12 часов 55 минут. Всем приятного аппетита в рамках обеденного перерыва, который стартует уже буквально через 5 минут. Ну и ровно через это же время у нас стартует час приветов и поздравлений. Поэтому пишите свои сообщения. Номер Вайбера, он неизменен. 399-2011. СМС-портал, если комфортнее его использовать, также работает на прием ваших сообщений. 9900, отправляя сообщение. Не забудьте указать имя человека, кому оно, это сообщение адресовано. Ну и также свое имя также не забудьте указать. Все это дело будет озвучено нами в рамках следующего часа, поэтому будьте рядом на 104.8 FM в городе Бресте.

0: Часа на радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
1: Привет, сосед!
0: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
1: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
0: А что планируешь готовить?
1: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
0: Ого!
1: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
2: В эфире радио «Брест». Новости.
3: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров заявил, что его настораживает поток обращений за льготами и предложения по реструктуризации тех или иных задолженностей предприятий. Например, правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Откровенно говоря, меня настораживает поток этих обращений за льготами, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Генрихович, думать, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим это. Это же понятно, курсовые разницы и прочее. Взял конкретный директор предприятия, иди и работай, упирайся, сказал президент. В Кобринском районе состоялся традиционный автопробег, посвященный Дню Победы. Накануне представители общественных объединений Кобринщины, профсоюза Кобринского районного отделения Белорусской партии «Белая Русь», Кобринско-Малорицкой ДСАФ, а также учащийся молодежь отправились в традиционный автопробег «Дорогой Победы». Маршрут автопробега пролегал через агрогородок Остромичи, деревни Запруды и Турная. Участники патриотического мероприятия сделали остановки у братских могил и почтили память павших во имя мира.
2: Новости.
3: К другим событиям. Пьяного водителя задержали в Брестском районе. При проверке документов сотрудники ГАИ заметили, что 34-летний водитель автомобиля Volkswagen находится в нетрезвом состоянии. Результаты медицинского освидетельствования показали 2,3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Как итог, штраф 200 базовых величин и лишение прав сроком на 5 лет. Автомобиль доставлен на охраняемую стоянку. Радио «Брест» ищет ведущего новостей. Требования: высшее образование, грамотная, четкая речь, приятный голос, умение работать с большим объемом информации, высокий уровень самоорганизации и дисциплины. Отправляйте запись своего голоса и резюме на почту radiobrest@yandex.by. Вакансия планируется к созданию. Контактный телефон 210469. И в завершении новости компаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Погода.
3: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14, местами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, местами плюс 5-9, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 25-27.

0: Быстро подбежали с вами к обеденному перерыву. И вот целый час приветов и поздравлений в эту секундочку начинается в нашей с вами жизни. Все очень просто. В рамках этого часа мы озвучиваем ваши сообщения, самые теплые слова, признания, пожелания приятного аппетита или просто приветы в адрес друг друга. Можно отправлять все уже в этот момент. Делайте это. 399-2011, номер нашего вайбера. СМС-портал 9900. Мы принимаем это сообщение, озвучиваем это все и в рамках этого часа делаем счастливыми, ну, вас самих, конечно же, людей, которые отправили эти сообщения, и тех людей, кому они адресованы, они также будут улыбаться. Чем больше улыбок, тем лучше, да, ну и сегодняшнее настроение, оно, конечно же, также будет улучшаться на протяжении сегодняшнего дня, а уже вечером, в вечерней смене, закрепим, так сказать, это настроение, настроение лета, по-другому не назовешь. Погода сегодня просто невероятная. Так, вечером закрепим, часть приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Также уже вторая его часть с 18 до 19.00. Ну а пока радуемся, пока, конечно же, впитываем в себя вот это вот тепло весеннее, даже по-настоящему летнее тепло. 27 теплых градусов прямо сейчас показывает термометр за окошком нашей студии. Наконец-то дождались, уже оставили где-то там дома, в шкафу теплые вещи, куртки повесили уже на долгое хранение. Ну, синоптики, кстати, предупреждают нас, что уже совсем скоро будет небольшое похолодание, но там что-то плюс 18 будет градусов. Ну, можно ли это назвать холодом? Конечно, нет. Ну и нужно отметить, что мы холода не боимся. Вот буквально вот один солнечный день, первый солнечный день, который выдался, это было еще в пятницу. И вот буквально в пятницу я, ну, так сказать, проезжал мимо одного из пляжей города Бреста и увидел, как уже много маленьких детей в плавочках бегают вот там вот вместе с родителями где-то по пляжу. Ну, конечно, еще никто не купается, нет. Они просто впитывают в себя вот этот вот витамин D, который так ярко, что называется, буквально с небес был послан. Успей насладиться солнцем, успей насладиться весной и ничего не пропусти. В общем, не пропускай ни одного мгновения и радуйся каждому мгновению, которое ты находишься, например, вместе с нами. Поэтому давай прямо сейчас заходи, включай свой телефон, заходи в Viber и пиши сообщение. Все это озвучим уже совсем скоро с 13 до 14.00.
1: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
2: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
3: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
4: Подконтрольные вам деревни, действуют подпольщики.
3: Добронравов, Шукшина, Быстров.
5: Нам проводник нужен.
3: 7 верст до рассвета. В кино с 30 апреля, 16+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: продолжаем час приветов и поздравлений. Ваше сообщение, все, что прилетело к нам на номер Вайбера и СМС-портала, озвучиваем в радио Брест-эфире. А Лилечка написала нам: здравствуйте, у меня сегодня день рождения, мне 13, а сегодня разрешили не пойти в школу. Маме, бабушке и лучшей подруге Лене огромный привет. Мы поздравляем вас, Лилечка, с днем рождения. Будь счастливы, ну и побольше вам хороших дней. Совсем скоро, кстати, летние каникулы. С этим тоже поздравляем. Так, здравствуйте, радио Брест, рада вас слышать. Хочу передать привет всем своим сотрудникам. Спасибо вам большое, люблю вас. И огромный привет хочу передать привет моей Надюше. Спасибо тебе тоже. Вот такой вот комментарий. Что еще есть? Привет всем, кто стоит в пробке. А мы предупреждали вас по поводу пробок, да, говорили вам, выбирайте пути объезда, а вы не слушали нас в этот момент? Или рассчитывали на то, что уже все как-то там разрешится? В общем, да, господа и дамы, еще раз вам напомню, что Сергей нам присылал, что 28 июля на Ковалевку укладка асфальта, по возможности объезжаете затор от Московской. Так, еще одно сообщение есть. Здравствуйте, Радио Брест. Передайте, пожалуйста, привет. Большой привет моему любимому человеку, Рыжику Юре. Я его очень сильно люблю. Спасибо большое. Это было от Олечки. Еще больше ваших приветов и поздравлений уже совсем скоро, поэтому пишите все, отправляйте, обязательно прочтем в середине часа, а прогноз погоды на сегодняшний день и на самые ближайшие сутки не пропустите.
1: Наши песни.

0: Погода.
1: Поговорим о том, что же обещают нам синоптики. Итак, на сегодняшний день синоптики обещали нам погоду преимущественно без осадков. Юго-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. В Барановичах сегодня 25-27, 27-29 сегодня ожидается в Пинске. В Бресте сегодня до 28 градусов тепла. Что касается ближайших суток, Брест-Облгидромет сообщает, на Брещине переменная облачность ожидается, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Днем возможные порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Будьте аккуратны. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13 градусов, днем 26-28. В Бресте это ночью 12-14, днем до 27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Подскажите, а где ближайший Альфа-Банк?
5: Там, где ваш бизнес.
6: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест-сигналы, они распространяются не только по Брестской области, не только по нашей стране, но по всему миру целиком. Едем по Индии, слушаем любимое родное радио Брест. Скоро будем на родине. Привет всем белорусам и родной краине. Обнимаю самого чудесного мужа Сандипа. Солнышко, ты лучший. Прислала нам Наташка на номер нашего вайбера. Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест продолжается. Всем тем, кто вместе с нами в эту секундочку находится, вам огромный привет! В Индию также отправляем наши лучи добра и солнца. Ну и продолжая час приветов и поздравлений, озвучиваем ваши комментарии. Здравствуйте, Радио Брест. Хотим от всей души поздравить нашу Алисочку с днем рождения. Ей сегодня 11. Ура! Любим тебя очень! Папа, мама, Маша, Ева, Мика, 5 щенков и 2 хомяка. Вот это компания, конечно же. Да, вот это количество ее. Так, любимому мужу Денисову Данилу огромный привет. Я очень сильно тебя люблю, твоя жена Оля. Все, а ведь нам же, мужчинам, многого не надо. Зачем эти длинные сообщения? Самое главное, чтобы от души. Напомню вам наши координаты. 399-2011. Это номер нашего вайбера. СМС-портал также работает на прием ваших сообщений. Присылайте, отправляйте. Все обязательно прочитаем. 9900. Запомнить легко, но помните, что услуга может быть платная, но и оплачивается она согласно тарифам вашего оператора.

0: Джейсон Деруло и Дэвид Гетта. Вот, секундочку, в каждом из радио Бреста приемников. Ну, а наш час приветов и поздравлений продолжается. Есть еще небольшое количество ваших сообщений. Давайте их озвучим. Итак, вот секундочку, отправляет сообщение кому? Привет маме, так, сестре Ире и сыну Артему. Это все из города Пружаны. Было от Танюши. Так, продолжаем дальше. Здравствуйте, Радио Брест. Передаю привет Колмогоровой Марине. Солнышко, я тебя люблю. Муж Сергей, город Кобрин. Также прочитали, также увидели. О, здесь нам еще из Индии прилетело еще одно сообщение, что пробки в Мумбаи — это обычное дело. Где сейчас наши ребята стоят в пробке. Еще разочек передаем Наташе привет и Сандипу мужу. Также привет передаем огромный. Летим дальше и продолжаем, что у нас осталось из непрочитанных сообщений. Любимой сестренке хорошего дня, также племяннику Даниилу. Работаем и слушаем ваше радио. Это было от Насти. Так, и еще одно сообщение. Здравствуйте, хочу передать привет моим подружкам, Алиночке и Лизочке. Вы лучшие девочки. Спасибо, что вы есть в моей жизни. Люблю вас. Зажжем этим летом. Ну, это было от Дианы. Слушайте, ну, до лета еще 26 дней. Давайте начинать зажигать уже прямо сейчас, да? Так, чтобы прям всем стало понятно, что вы готовы по-настоящему к этому летнему сезону. Как я уже говорил, до летнего сезона остается 26 коротких дней. Они очень быстро пролетят. Ну и лето, вот то самое, то, чего мы так сильно ждем уже на протяжении долгого времени, да, когда и ночь теплая, и днем можно куда-то отправиться, возможно, ну, в рамках, например, какого-то отпуска, либо каких-то выходных дней, так, чтобы, ну, забыть про все вот какие-то вот эти вот дела насущные, назовем их так, да. Ну и, конечно же, провести это время вместе с родными и близкими людьми. Мы также будем в твоей компании, я надеюсь, в твоей жизни присутствовать на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by, ну или, находясь дома, скажи: Алиса, включи Радио Брест. Мы также будем где-то неподалеку. Кстати, забегай к нам в Инстаграм, radio_Брест, находи пост, и у тебя есть уникальная возможность выиграть себе домой ту самую Яндекс-станцию. Условия розыгрыша очень простые. Оставляй самый интересный, самый классный и какой-нибудь необычный комментарий поздравительного плана. У нас совсем скоро профессиональный праздник, День работников радио и телевидения. Поэтому пиши, ну и, возможно, именно тебе достанется та самая Яндекс-станция. 13 часов 53 минуты. Вместе с вами на протяжении этого часа был я. Меня зовут Женя Филинович. Услышимся в следующем.
1: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров предложил заложить под Минском хороший сад. Президент на совещании обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату Дзержинский, и предложил вариант, как их можно задействовать. Красиво. Я и сегодня, и вчера посмотрел. Только я думаю, что на

0: Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику, вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете. Иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя. Пришел – делай. Вот наблюдаю сейчас за нашей легкой промышленностью и комволем там и другими кожевенными предприятиями. И думаю, когда же вы внесете предложение о реструктуризации в очередной раз задолженности или еще чего-то? Мы туда послали людей. Идите, упирайтесь и работайте. Давайте результат тех условий, которые сегодня складываются. Что значит, мы должны кому-то помогать, а кому-то нет? Все в равных условиях должны работать. Тем более в 2012-2013 годах, вот как мне информацию дали, проведена масштабная модернизация цементных производств. И тогда мы затратили, ну, что-то около миллиарда долларов на эту модернизацию. То есть мы немало вложили. И что, это цементники за свои деньги делали? Шесть лет назад принималось решение о реструктуризации задолженности этих организаций. Ее погашение было растянуто до 49-го года. 49-го года! И что? Прошло 6 лет, и мы снова возвратились к этому вопросу. Вот почему меня настораживают такие предложения.
1: Новости. К другим событиям. Кадровый день состоялся у председателя Брестского облсполкома Петра Пархомчика. На должность первого заместителя председателя, начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Ивацевичского райсполкома согласована Наталья Евмененко. Также согласованы продление контрактов представителям госуправления Брестской области. В 17-й раз книжный фестиваль «Читающий бульвар» стартовал у стен Брестской городской библиотеки имени Пушкина. В этот раз он посвящен Году белорусской женщины. Фестиваль книги включил показ мод, раскрывающий красоту национального белорусского костюма, творческие номера, батлейку, яркие выставки книг и многое другое. «Читающий бульвар» продлится до 16 часов. В Бресте в связи с плановыми испытаниями тепловых сетей будет отключено горячее водоснабжение в микрорайоне Березовка с 6 утра 11 мая до 24 часов 15 мая. Телефон диспетчера 55 85 36. Единый контакт-центр ЖКХ 115. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Года.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14, местами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, местами плюс 5-9, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Пятый жаркий майский день, 14.09 на наших студийных, и у нас безопасный вторник. Стартует наша программа, как обычно, каждый вторник с 14 до 15.00. Ну и сегодня, как обычно, у нас в гостях старший инспектор сектора информации и общественных связей Брестского областного управления МЧС Юлия Колток. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Традиционно, начиная наш разговор, мы говорим оперативно, обсуждаем оперативную обстановку на территории области.
2: За неделю на территории области произошло 19 пожаров. Огнем уничтожено 12 строений и одна единица техники. Один человек погиб, еще один травмирован. В Бресте помощь спасателей понадобилась мужчине, который не смог самостоятельно выбраться из колодца. Инцидент произошел 29 апреля на территории частного домовладения по улице Проходной. Мужчина спустился в питьевой колодец глубиной около 10 метров с целью его очистки, и подняться наверх самостоятельно он уже не смог. К месту вызова оперативно прибыли работники МЧС. Используя специальное оборудование и альпинистское снаряжение, спасатели подняли пострадавшего на поверхность. После проведения медицинского осмотра было установлено, что серьезных травм мужчина не получил и в госпитализации не нуждается. 3 мая в Каменецком районе спасатели искали 7-летнюю девочку. Тревожный сигнал поступил спасателям после того, как на берегу местной реки были найдены детские вещи. Ребенка нигде не было видно, и счет пошел на минуты. К поискам незамедлительно подключились экстренные службы. Всего было задействовано 21 человек, в том числе 14 спасателей и 7 единиц техники. Один из работников МЧС недалеко от берега заметил в воде девочку, взял ребенка на руки и вынес на берег. Малышку сразу передали врачам для оказания помощи. После тщательного осмотра госпитализация ребенку не понадобилась. Девочка отделалась испугом.
1: Ну, слушайте, да, подобного рода случаи, действительно, он был и освещен, и в средствах массовой информации. Это еще одно напоминание взрослым о том, как важно не отпускать детей, не выпускать их из вида буквально, когда они где-то рядом с водоемами находятся. А уже совсем скоро мы поговорим о том, какую работу проводят работники МЧС по предупреждению травмирования и гибели детей, особенно в период каникулярный. Уже совсем скоро и летние каникулы стартуют. Поэтому, господа и дамы, присоединяйтесь к нашей компании. Безопасный вторник с МЧС сегодня с 14 до 15.00.
0: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: безопасный вторник. Сам час.
1: Продолжаем эфир, 14.19. Сегодня в том числе будем говорить о республиканской информационной кампании МЧС «Дети не взрослые». Не оставляйте их одних. И начнем, пожалуй, с главного. Почему именно сейчас этот лозунг звучит так остро? И неужели, ну, то есть мы, родители, стали какими-то более ответственными, что ли?
2: Дело не в снижении ответственности, а в ритме жизни. Современный родитель живет и в режиме многозадачности. Телефон, работа, быт. И в этой суете возникает опасная привычка доверять ребенку больше, чем он может вынести в силу возраста. Мы видим ребенка, который лихо управляется с планшетом и подсознательно приравниваем это к бытовой мудрости. Но умение запустить мультик не означает, что ребенок понимает физику огня или опасность открытого окна.
1: Ну, слушайте, компания, безусловно, очень узнаваема по визуальному ряду, а на плакатах дети в огромных этих взрослых вещах. А что именно, то есть вы этим хотели то ли сказать, то ли показать?
2: Это метафора. Когда мы видим малыша в папином пиджаке, это вызывает улыбку. Он кажется нам маленьким взрослым, но этот пиджак ему велик. Он в нем запутается и упадет. Так же и с безопасностью. Взрослое поведение – это одежда не по размеру для ребенка. Визуал компании буквально кричит родителям: посмотрите на несоответствие. Ребенок может повторять за вами слова о безопасности, но момент реального страха или любопытства он останется ребенком. Его психика просто не готова к принятию решений в экстренной ситуации.
1: Ну, а вот если по конкретным каким-то, ну, как это сказать, что ли, ловушкам, которые есть дома, ведь родители часто думают, что ребенок, находясь дома, он находится в безопасности.
2: К сожалению, дом – это место, где мы расслабляемся, и именно здесь случается большинство бед. А на первом месте – это окна. Москитная сетка – это главная визуальная иллюзия безопасности. Ребенок воспринимает ее как опору, но она не выдерживает даже веса кошки. Кухня. Мы используем визуальные образы в компании, где показываем бытовую химию. Почему? Потому что ребенка бутылка с ярким средством для мытья пола выглядит как вкусный сок, но никак не представляет опасность. То же касается и включенных электроприборов. Оставленная в розетке зарядка от телефона для многих – это мелочь, а для ребенка, который решил попробовать ее на вкус, смертельная угроза.
1: Нет, ну, с этим, да, безусловно, мы согласны. А вот еще вот какой момент. Вот не оставляйте их одних, да, вот если мы взять вот конкретно вот эту вот фразу, ведь согласитесь, бывают ситуации, когда нужно выбежать там буквально там на минуту, там за почтой в магазин, я не знаю, там к соседке. А что тогда сказать таким родителям?
2: Мы говорим жестко. 5 минут достаточно для трагедии. По статистике, большинство пожаров и падений из окон происходит именно в эти короткие промежутки. Ребенок не чувствует времени. Для него 5 минут вашего отсутствия – это целая вечность, за которую можно успеть исследовать все, что было запрещено. Если вам нужно выйти, ребенок должен идти с вами. Или за ним должен присмотреть другой взрослый. Третьего не дано.
1: А вот это вот сама компания, то есть дети не взрослые, она направлена на обучение взрослых или на обучение самих детей еще?
2: Безусловно, мы не просто пугаем родителей, мы даем инструменты. На билбордах, видеороликах и на сайте МЧС мы транслируем простые алгоритмы. Например, номер 112. Ребенок должен знать его как свой домашний адрес. Но важно понимать, обучение не заменяет присмотр. Даже самый обученный ребенок – это все равно ребенок.
1: Ну вот, Юль, вот если так вообще, какой главный совет вы бы дали родителям, которые сейчас нас слушают и, возможно, да, прямо сейчас смотрят в глаза своим детям?
2: Я предлагаю вам провести сегодня дома эксперимент. Когда придете домой, сделайте одно простое упражнение. Опуститесь на колени и посмотрите на мир с высоты 80-90 сантиметров. Вы увидите, сколько соблазнов и опасностей в вашей квартире, начиная от какой-то бытовой химии, лекарств, забытых на полках. Спрячьте все это, что может причинить вред вашему ребенку. И помните, никакое сообщение в мессенджере или звонок по работе не стоит того, чтобы оставить ребенка без присмотра. Дети не взрослые, и ваша задача, как родителей, прожить их детство рядом с ними, обеспечивая их безопасность.
1: Да, не надо забывать, что каждый из родителей когда-то уже был ребенком, но ни один ребенок еще никогда не был взрослым. 14 часов 23 минуты. Продолжаем наш диалог. Безопасный вторник с МЧС в рамках этого часа с 14 до 15.00. Все интересующие вас вопросы адресуйте нам сюда, смело пишите. Наш номер Вайбера 399-2011.

0: Погода.
1: Информация о погоде на ближайшие сутки. Синоптики обещают нам переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Днем порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Будьте аккуратны. Температура воздуха в Барановичах этой ночью 10-12, днем 25-27, в Пинске ночью 11-13 градусов, днем 26-28. В Бресте этой ночью от 12 до 14. Днем 25-27 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

как слово одно, что и оставлены. Я не с

0: Мод на волнах Радио Брест. Композиция «Намек» на нас. Ну а мы вам намекаем о том, что не только вторник должен быть безопасным в вашей жизни, но и любой другой будний день. Оставайтесь рядом с нами, мы продолжаем.
1: Безопасный вторник. Сам час.
0: Ну, на самом деле, нужно отметить, что и солнце в этом году нас радует, и радовало нас и раньше, и мы официально открыли уже купальный сезон. На календаре май, пляжи уже заполняются людьми, и чтобы отдых не закончился визитом к врачу, мы обсудим с гостем в студии правила безопасного отдыха у воды.
2: В республике купальный сезон стартовал 1 мая. В этом году на территории Брестской области подготовлено 108 зон отдыха. Это те места, где дно обследовано водолазами, а за порядком следят посты освод.
0: Вот мне интересно, давайте конкретнее. Для жителей областного центра в Бресте, куда можно сходить и окунуться безопасно?
2: В самом Бресте работает 5 официальных пляжей. Это традиционный центральный на обоих берегах Муховца, восточный у Гузнянского моста, Грибной канал и живописный. Описанный Красный двор. Также готовится к полноценному запуску новый пляж на улице Краснознаменной. Это уже 6-е место отдыха. Там будет отличная современная инфраструктура.
0: Ну да, я думаю, что жители этого района уже видели, насколько плотно там уже идет работа по организации именно пляжа. Давайте напомним, вот сейчас вода все-таки еще, ну, мягко говоря, бодрящая, да? Вот какие правила безопасного погружения?
2: Совершенно верно. Сейчас температура воды около 14-16 градусов. Главная опасность – это спазм сосудов. Не бегите в воду с разбега, особенно если вы долго сидели на солнце. Входите медленно, обмойтесь водой сначала и дайте телу привыкнуть. Еще одну опасность представляет алкоголь. Помните, выпил воду не ногой. Сердце может просто не выдержать перепада температур под воздействием спиртного. Ну и, конечно же, родители. У воды телефон должен лежать в сумке. Ваше внимание должно быть только на ребенке, даже если он в жилете или на рукавниках. Секунда, и может случиться беда.
0: Вот, Юля, у меня еще вопрос по поводу диких пляжей. Ну, значит, вот в районе крепости или за городом много красивых мест. Что сказать по этому поводу?
2: Красиво не значит безопасно. На диких пляжах дно не обследовано водолазами. Там могут быть затоплены деревья, арматура, резкие обрывы.
0: С этим я тоже согласен, конечно же. Вот если говорить о комфорте, сейчас на пляжах все чаще видишь тут не просто полотенца, а целые флотилии, да, огромные двое матрасы, фламинго, вот эти вот огромные розовые круги. И это какая-то дополнительная безопасность, но МЧС, я знаю, что по этому поводу есть какое-то другое мнение.
2: Совершенно верно. И я хочу, чтобы слушатели нас сейчас услышали. Надувной матрас – это не средство спасения, это факторы риска.
0: Ну да, несмотря на то, что он все-таки держится на воде.
2: В этом и кроется ловушка. Давайте разберем все по пунктам. Во-первых, парусность. Матрас очень легкий и имеет большую площадь. Стоит подуть даже легкому ветерку с берега, и его за считанные минуты унесет на середину реки или озера. Спрыгнуть и плыть назад сможет не каждый. А грести руками против ветра на матрасе – задача почти невозможная. Во-вторых, ненадежность. Любая ветка, острый камень у берега или даже перекачанный на солнце шов, и матрас сдувается за секунды. Если человек при этом не умеет хорошо плавать и находится на глубине, начинается паника. И, наконец, солнечный удар. Часто люди засыпают на матрасах, дрейфуя по водной глади. Солнце жарит сильнее из-за отражения от воды, а легкий бриз создает иллюзию прохлады. Итог – тяжелейшие ожоги и тепловой удар прямо посреди водоема.
0: Ну, то есть мы теперь берем матрасы, оставляем их на пляже или, возможно, там где-то возле дачи?
2: Если и использовать матрасы на пляже, то только там, где вы чувствуете дно ногами. И ни в коем случае не отпускайте на них детей отдыхать даже на минуточку.
0: Ну вот, кстати, если заговорили о деталях, давайте еще раз пройдемся по своду правил безопасности. Что еще категорически нельзя делать, находясь на пляже?
2: Есть три «не», которые спасают жизнь. Не ныряйте в незнакомых местах. В Брестской области много водоемов с меняющимся рельефом дна. Прыжок рыбкой там, где вчера было глубоко, а сегодня намыло песок или принесло корягу – это прямой путь к травме позвоночника. Второе «не». Не заплывайте за буйки. Они установлены не для красоты. Это граница, которую обследовали водолазы. Дальше могут быть водовороты, сильное течение или зоны движения катеров и гидроциклов, водители которых могут вас просто не заметить. И третье «не» – не подавайте ложных сигналов тревоги. Кричать «тону» ради шутки – это преступление против здравого смысла. В следующий раз, когда помощь действительно понадобится, вам могут не поверить.
0: Вот, кстати, по поводу этого. Если человек заметил, увидел, что кто-то тонет, как правильно ему помочь, чтобы и самому не стать жертвой в этот момент?
2: сразу сами зовите на помощь, чтобы люди, которые находятся с вами на берегу, или спасатели, дежурившие на посту, вас услышали. Либо звоните по телефону 112. Если решили спасать сами, помните, утопающий в панике может утянуть вас на дно. Подплывайте к нему сзади, держите голову человека над водой и старайтесь двигаться к берегу. Но лучше всего бросайте спасательный круг, жилет или даже тот же самый надувной матрас, чтобы у человека была опора.
0: Да, ну мы на самом деле верим в то, что наши слушатели проведут это лето безопасно, да, ну не только на официальных пляжах, но и вместе с любимой радиостанцией 104.8 FM в городе Бресте, а также на нашем сайте radiobrestfm.by. Наш безопасный вторник с МЧС продолжается, совсем скоро вернемся в эфир.
1: Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: безопасный вторник. Сам час.
1: 14:51. Еще один выход в рамках нашей рубрики «Безопасный вторник с МЧС». Ну, сегодня 5 мая, а уже совсем скоро небо над нашим городом раскрасит сотни ярких красок, поскольку приближается традиционный фестиваль «Майское небо Победы». И за одним из организаторов, который является Брестское областное управление МЧС. Юль, расскажите нам подробнее про это мероприятие.
2: Мероприятие состоится 8 мая на площадке в районе Технического университета. Начало в 10:00. Для МЧС этот фестиваль – отличная возможность в неформальной обстановке напомнить и детям, и родителям важные правила. Мы развернем масштабную интерактивную площадку. Будут конкурсы, где можно почувствовать себя настоящим спасателем. Конечно, выставим нашу современную технику. Можно будет посидеть в кабине, сделать крутые фото.
1: Ну, я, насколько мы уже пообщались с Юлей за эфиром, и выяснили, что это уже не первый раз организованное мероприятие, и действительно по-настоящему масштабно звучит. Есть информация про конкурс. Какие требования к воздушным змеям в этом году?
2: Главное требование – это творчество и память. Фестиваль посвящен Дню Победы, поэтому мы всегда приветствуем модели с тематической символикой. Отдельная тема – это воздушные змеи с символикой МЧС. Но знаете, что самое важное? Это время, которое родители проводят с детьми, конструируя змея на кухне или во дворе. Это и есть преемственность поколений.
1: О, да, я с этим согласен. Я, если честно, никогда не делал змея. Пару раз запускал змея, это чистая правда, не всегда получалось, да. А вот что делать вот тем, особенно, кто не успел сделать змея? Я понимаю, что можно прийти вот вместе с родителями, взрослыми, а также с детьми и просто посмотреть.
2: Конечно, приходите всей семьей. Даже если у вас нет змея, вы сможете поучаствовать в наших викторинах, получить полезные призы от МЧС и просто зарядиться праздничным настроением. Безопасность – это ведь не только отсутствие чрезвычайных ситуаций, это еще и радость детской улыбки.
1: Да, мы с этим, безусловно, также согласны и готовы заряжать на вот эту вот улыбку на протяжении всех будних дней, а также в выходные. Оставайтесь просто вместе с нами. Итак, друзья, встречаемся на фестивале воздушных змеев «Майское небо Победы» 8 мая в 10 часов. Да, в 10 часов на площадке в районе Технического университета. Да, ну и сегодня вместе с нами традиционно, как и в любой другой вторник, в гостях и на связи, и здесь в студии находилась старший инспектор сектора информации и общественных связей Брестского областного управления МЧС Юлия Колток. Юлия, ну и в завершении, что называется, немножечко слов от себя.
2: Традиционно хочу пожелать радиослушателям: берегите себя и своих близких в случае чрезвычайной ситуации, звоните 101 или 112.
1: Но на этом дневная смена подходит к концу. Меня зовут Женя Филинович. В рамках дневной смены, безусловно, еще немножечко музыки для вас здесь приготовлено. Через один музыкальный час стартует вечерняя смена с 16 до 19:00. Ну а пока всех обнимаю. Всем до завтра. Счастливо. Пока.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров для рассмотрения нескольких проектов правовых актов. Это финансовые вопросы, связанные с развитием цементной отрасли, открытого акционерного общества «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» и «Оршанского мясоконсервного комбината» вместе с его сырьевой зоной под управлением агрокомбината «Держава». Так или иначе, все перечисленные вопросы связаны с просьбами о поддержке финансовых послаблениях и реструктуризации задолженности. Глава государства обратил внимание, что сам по себе это неправильный подход, и его настораживает данная тенденция.
3: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность?

0: что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом, а наши потребители вынуждены покупать импортную низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это, или я ошибаюсь? Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо.
1: Новости. К другим событиям. Новым главным тренером хоккейного клуба «Брест» станет Сергей Стась. Сегодня он встретился с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком. Руководство области ждет от команды не только сохранения позиции в лидерах экстралиги, но и борьбы за высшие награды. Вторая ежегодная церемония чествования учащихся и педагогов Брестского района прошла в агрогородке Муховец. Около 40 ребят сегодня получили дипломы, грамоты и подарки за победы в предметных олимпиадах и творческих конкурсах. Особая благодарность учителям. Их вклад в развитие талантов отмечают не меньше, чем успехи учеников. Ребята показали отличные результаты на районном, областном и даже республиканском уровнях. Белпочта выплатит пенсии и пособия за 9 мая досрочно, сообщает Белта со ссылкой на сайт предприятия. Выплата пенсии за 9 мая в отделениях почтовой связи Брестской области начнется 7 мая. На предприятии обратили внимание, что 9 мая будут работать только дежурные отделения почты. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Года.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14, местами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, местами плюс 5-9, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 25-27.

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14, местами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, местами плюс 5-9, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 25-27.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
6: Ждун улетел, но обещал вернуться.
7: Он вернулся, но уже не один.
6: Их что, теперь двое?
7: И это только начало.
8: Кто из них хороший, кто плохой?
7: Не пропустите невероятные приключения любимых героев. «Ждун 2» уже в кино. 6+.
9: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
10: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
9: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Совета министров заявил, что его настораживает поток обращений за льготами и предложения по реструктуризации тех или иных задолженностей предприятий. В частности, на совещании был вынесен вопрос финансовых послаблений для развития Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
2: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которую вы предлагаете завизировать и утвердить о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается?

0: В этом году в центре внимания Южная казарма, участок руин казарм 44-го стрелкового полка, новая мемориальная зона скорби, восточный форт Кобринского укрепления. Параллельно обновляют аллеи, формируют новые пешеходные связи, приводят в порядок подходы к знаковым объектам. Работы ведут поэтапно, не перекрывая поток посетителей. Крепость реставрируют не только по государственным программам. Территория Николаевских или Южных ворот сегодня принадлежит Свято-Рождество Богородицкому женскому монастырю. И именно здесь приняли решение шаг за шагом возвращать воротам их исторический облик. Все работы ведутся исключительно за счет пожертвований прихожан, без государственного финансирования. И в завершение. В Брестской области по инициативе прокуроров с начала года отменены и изменены проводившиеся с нарушениями законодательства 35 процедур государственных закупок и 9 процедур закупок за счет собственных средств. Общая сумма превышает 5 миллионов рублей, сообщили в службе информации областной прокуратуры. Нередко к нарушениям приводит недостаточная квалификация специалистов, неправильная трактовка законов, невнимательность при организации и проведении процедур закупок. Среди типичных нарушений следует выделить установление в документах неправомерных требований к участникам, а также отсутствие требований к участникам, предусмотренных законодательством, включая перечень документов и сведений для их проверки. Выявлялись нарушения при установлении критериев оценки предложений участников. По всем выявленным фактам вынесены предписания. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
1: Года.
0: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, местами от 5 до 9 тепла. Днем от 25 до 30. Градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 25-27.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 16:10 на эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. В ближайшие 3 часа мы вместе с вами будем получать интересную, полезную, важную информацию. Также с 6 до 7, конечно же, передадим все самые лучшие приветы и поздравления. Ну и, собственно, без хорошей музыки я вас также не оставлю. Включаемся в этот вечер, наслаждаемся прекрасной погодой, поднимаем себе настроение как можем. Я думаю, у нас это всегда-всегда получается. А вот что у нас в музыкальном эфире, об этом рассказываю прямо сейчас, совсем скоро. Пол Уэт Add E Change. Чуть пораньше Антон Бай и Вера Новак Poker Face. А вот Юнада, Словения, Кеньянс буквально через композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес.
4: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: В описании к любому новому автомобилю каждый производитель жирным шрифтом в первых строках отмечает наличие оцинкованных кузовных деталей. Часто, с перечислением, каждый соискатель, выбирая машину или приходя в дилерский центр, обязательно уточняет, оцинкованы ли. И глядя на действительно оцинкованный кузовной элемент, попавший во все тяжкие, начинаешь такой интерес понимать и принимать. Снижение спроса на новое китайское, как и на новое отечественное, тоже кроется в несоответствии автомобилей и предложенной цены. Не стоит он таких денег, вот не покупают, говорят. Диалоги о кредитах, ключевой ставке, утилизационных сборах вторичны. Вторичка и параллельный импорт по чудовищным ценам очень даже продаются. Достаточно оценить динамику рынка БУ, который месяц от месяца только растет. А что же в сером завозе? Такого, что цепляет за душу и попадает прямиком в сердечко отечественного автомобилиста. Наш автомобилист — это человек насмотренный и привередливый. Его, как говорится, на мякине провести можно один раз, но лучше этого не делать. Сарафанное радио — это оружие массового среди автомобилистов поражения. А после он все равно вернется к своей, скажем так, идее. Хорошую машину китайской не назовут. Почему вот в головах именно засел этот атавизм, как неоднократно восклицали представители китайских брендов? Потому что машины из Поднебесной не соответствуют тем стандартам, которые прежде задавали японцы, корейцы и европейцы, а местами даже американцы, в частности, коррозийной стойкости. Представьте корейский автомобиль, который после неравной схватки с бетонным ограждением простоял с поврежденным лакокрасочным покрытием всю зиму. В очереди на кузовной ремонт постоял самый сложный, дорогой, даже еще и труднодоступный, как показала практика, вид автосервиса у нас. Машину не мыли, ничем не обрабатывали, капот все равно менять. Да и внимание, будем честны, не обращали. Стоит. Однако капот был оцинкованным, и вот результат. Ни одной рыжей точки, хотя снегу был представлен голый металл. Хоть какое-то окисление появиться должно было, но на практике абсолютная чистота. Представить, сколько будет сантиметров коррозии на том же участке битого китайца, страшно. Уж говорили, еще страшнее. А вот Kia, как видите, продемонстрировала феноменальную стойкость коррозии. И так по всему кузову. Поэтому, в частности, машину будут восстанавливать. Поэтому же точно такие, а также привозные аналоги разлетаются, как горячие пирожки. Потому что есть устойчивый спрос. И на цену, если автомобиль в достойном состоянии, смотреть особо не будут. Прилетят, прибегут и заберут. Много лет нам рассказывали, что за бренд переплачиваем, но по факту оказалось, что плата за бренд была тарифом на качественную сборку добротной запчасти и ту самую высоко ценимую в нашем ржавом поясе оцинковку, которая позволяет 10-летним, а порой 20-летним автомобилям выглядеть лучше, чем некоторые новые. У нас же принят машины эксплуатировать долго, десятилетиями, и ценится поэтому ресурсность, стойкость кузова к коррозии, ремонт, пригодность. Культура каждые 3 года, как выплачен кредит, бежать за новой не появилась и не появится по заявлениям многих. Срок эксплуатации транспортных средств только растет, а парк только стареет. Кстати, еще потому, что обновляется он не новыми автомобилями, а привозными из Японии и Кореи. Теперь понятно, почему им отдают предпочтение. Дело не только в цене, дело в сроке годности. Так вот, в чем привлекательность той самой оцинковки. Ну что ж, думаю, эта информация была полезной для вас. Это была рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов «Водительский комитет». Берегите себя и свои транспортные средства. Всем удачи на дороге и ни гвоздя, ни жезла.
0: Без тревоги на дороге. «Водительский комитет».
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14, местами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, местами плюс 5-9, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-20. 27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 25-27.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
10: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
11: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
12: В рамках кредитной программы от ОАО АСБ «Беларусьбанк» есть отличный возможность приобрести мебель ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
11: Подробности уточняйте у дизайнеров-консультантов в центрах продаж ЗОВ. Брест, улица 28 июля, дом 30, строительный гипермаркет «Материк». Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
13: Наши песни.

0: Дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Вот такое интересное прочтение яркого хита из 90-х. Это был «Freed from Desire» в исполнении Жан-Мари, Роберт Блюза и Audio Sonic. Что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. И, кстати, не успел я заявить о рубрике «Дорожный корреспондент», как наш бессменный, наш постоянный дорожный корреспондент по имени Сергей тут же нас предупредил вот о чем. Внимание, город Брест. Мост 28 июля. Пробка на Ковалевку от остановки ЦМТ. Там движение затруднено. Да, в такой прайм-тайм, конечно же, там, да и в такую жару в пробочке стоять не хочется. Поэтому, если не желаете, то обязательно найдите какой-нибудь альтернативный путь и обязательно окажитесь в нужное время в нужном месте. Большое спасибо вам, Сергей. Ну что ж, а мы продолжаем. И осталось буквально пару минут до следующего часа. Так что оставайтесь с нами с хорошей музыкой. Самое интересное только впереди. Это вечернее шоу «По дороге домой».
0: По дороге домой.
2: Радио «Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
2: Привет, сосед!
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
1: А что планируешь готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
3: В Бресте 17 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина, передает Белта. Основной темой доклада стала проработка повестки предстоящей встречи Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ближайшее время правительство подготовит для главы белорусского государства соответствующую подробную информацию по ряду вопросов, которые предполагается рассмотреть на высшем уровне. Обсуждался также ряд текущих вопросов, в том числе касающихся социально-экономического развития страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня совещание с руководством Совета министров. Ряд вопросов касался поддержки и финансовых послаблений. В частности, для развития Оршанского мясоконсервного комбината, который присоединяют к агрокомбинату «Дзержинский».
4: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен – проект распоряжения присоединения к агрокомбинату «Дзержинский» Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону. Так, предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимая

0: Там был от убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Аршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информируют. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок. Ну, вижу, слишком легко губернатор подошел к этому вопросу. Вы предлагаете предоставить нашей Дзержинке финансовое послабление, в том числе реструктуризацию аршанских долгов, чтобы новый собственник и сам мог развиваться, и кризисный комбинат оздоравливать, плюс дополнительная нагрузка в виде развития сырьевой зоны. Конечно, подставить плечо может быть и справедливо, если это нужно. Но, по-моему, этому агрокомбинату мы уже делаем все, что он просит.
1: Новости. Республиканская акция «Гонорусь родными символами» стартовала по всей Беларуси. Мероприятие проходит с 5 по 10 мая и посвящено Дню государственного герба, государственного флага и государственного гимна. Об этом Белта сообщил первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский. Традиционно в дни проведения акции состоятся торжественные церемонии вручения молодежных билетов. Также повсеместно будут организованы массовые флешмобы «Живых стяг». В рамках акции состоятся патриотические пробеги, маршрут которых выстраиваются через значимые исторические, культурные и современные объекты. На отдельных остановках будут проводиться митинги, символические акции, возложение цветов. Помимо этого запланированы историко-просветительские встречи с молодежью в формате живого и интерактивного общения. Белорусское общество охотников и рыболовов продолжает весенние мероприятия по воспроизводству ресурсов социально значимых водоемов фондов запаса рыболовных угодий. В этот раз сотрудниками общества проведено зарыбление двух водоемов в Брестской и Минской областях. В частности, для повышения рекреационной значимости и продуктивности рыболовных угодий водохранилище Погост выпущено 800 тысяч личинок щуки. Зарыбление осуществляется под контролем специальной комиссии. Рыбопосадочный материал закупается за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей. И в завершение новости компании. Брест. Отличные новости. Открылось новое отделение МТ-банка по адресу Буденова, 33. Современный интерьер, максимум комфорта и широкий перечень банковских услуг. Подробнее на сайте mtbank.by. Приходите в новое отделение. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
2: Года.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, местами от 5 до 9 тепла. Днем от 25 до 30. Градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 25-27.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.12 на эфирных, мы с вами продолжаем. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Два ближайших часа мы вместе с вами успеем лучшие приветы и поздравления передать сие случится с 6 до 7 вечера. Также узнать массу полезной и интересной информации. В частности, расскажу во второй половине этого часа, откуда берется внутренняя пустота после достижения цели. Знакомое такое чувство? Об этом не только совсем скоро, а вот что в музыкальном эфире. Совсем скоро Арк Норт и Арон Ричардс и нам. Чуть пораньше Делани, Пакани и I Don't Know. Медуза и Хенри Камомиль Don't Wanna Go Home совсем скоро через композицию и рекламу.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:25 на эфирных. Мы продолжаем. Какая прекрасная майская, я бы даже сказал, июльская погода. Ну а с чем обычно у белорусов многих еще ассоциируется июль? Кто по севернее, да и в принципе вся страна этим живет, это фестиваль «Славянский базар». Так вот, театры юбиляры на одной сцене, много джаза и танцевальный зрительный зал летнего амфитеатра. Об этих и других новинках 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске рассказал генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор фестиваля Глеб Лапицкий. Руководитель дирекции фестиваля отметил, что уже открыта полная билетная программа на все мероприятия форума искусств и на всех задействованных площадках. Среди них летний амфитеатр, концертный зал «Витебск», центральный спорткомплекс, областная филармония, Национальный академический драмтеатр имени «Колос» и Белорусский театр «Лялька». Театральная программа в этом году будет посвящена в том числе столетию Национального академического драмтеатра имени Куба Колоса. Организатор подчеркнул, что запланирован очень интересный проект, который реализуется совместно с Московским драматическим театром имени Ермоловой, также отмечающим вековой юбилей. Два коллектива встретятся на одной сцене в Витебске. Каждый из наших проектов насыщен вот такими значимыми датами, которые сложат юбилейный фестиваль в одно большое целое, пояснил он. В областной филармонии любителей классической музыки ждет встреча с академическим искусством, причем не только музыкальным. В этом году в филармонии будет играть джаз, и его будет очень много в целом на Славянском базаре. Это будут и титулованные коллективы, и начинающие исполнители, отметил гендиректор Центра культуры «Витебск». Также зрителей ожидает большая хореографическая программа. В Витебск приезжает коллектив из Сербии «Кола», который вместе с белорусским ансамблем «Талака» представит большой концерт белорусско-сербской дружбы. Кроме того, запланирован концерт прибалтийского композитора, который исполнит свои песни вместе с белорусскими артистами. Филармония продолжит придерживаться вектора фестиваля «Без границ». Особое внимание Глеб Лапицкий уделил тому, что танцы не ограничатся лишь только сценой. Он напомнил, что проекты на центральном спортивном комплексе, такие как «Ритмы лета» и ряд сольных концертов, предназначены в первую очередь для того, чтобы у нынешней молодежи был свой танцпол. Кроме того, необходимо сказать, что в этом году легендарная площадка летнего амфитеатра также полностью становится танцующей. Все дело в том, что уже сейчас в зрительном зале идет монтаж новых кресел, которые не будут мешать танцевать тем, кто туда приходит, заверил директор фестиваля. Ну, в общем, что знал, то рассказал. Так что следите за билетами, афишей, может быть, как раз-таки бронируйте, приобретайте уже сейчас. Кто был на фестивале, говорят, что такое не забывается. Оставайтесь вместе с нами. В середине этого часа не пропустите прогноз погоды на Радио Брест.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Брест.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, местами плюс 5-9. Днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 25-27.
2: Реклама.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
5: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
8: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
9: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
8: Добронравов, Шукшина, Быстров.
10: Нам проводник нужен.
8: Семь верст до рассвета. В кино с 30 апреля. 16+.
11: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
12: Автосалон «Авто-03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто-03» – продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новые, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто-03» – проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А, телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
13: Слушай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Иногда человек поднимает руки над головой, пересекает финишную черту и вместо восторга чувствует некую тишину внутри, такую, что даже радоваться неловко. Когда мечта перестает быть опорой? Психологи называют это arrival fallacy – заблуждением прибытия. Мы ожидаем, что достижение цели принесет устойчивое счастье, но мозг устроен иначе. Дофамин работает на этапе пути, а не на моменте награды. Когда цель достигнута, дофаминовый драйв резко падает, и человек сталкивается с пустотой, которую раньше заполняла гонка. Некоторые специалисты отмечают особенно тяжело тем, кто шел к цели не по внутреннему выбору, а по ожиданиям семьи или общества. Тогда пустота становится сигналом, что это была не твоя дорога. Почему же это ощущается так остро? Годы человек жил в режиме становления. Цель давала структуру, смысл, направление. Вот когда она исчезает, образуется некий вакуум. Это нормальная психологическая реакция, а не признак неблагодарности. Исследования показывают, многие высокомотивированные люди переживают эмоциональный спад после крупных успехов, даже если внешне все выглядит идеально. Тоже помогает вернуть опору. Эксперты советуют не бросаться в новую гонку, а задать себе вопрос: а чего же хочу я? Пустота — это не провал, это пространство для пересборки. И когда человек начинает строить цели из собственных ценностей, а не из ожиданий, чувство наполненности возвращается. Ну что ж, всем прекрасных целей и, конечно же, легкого их достижения. Оставайтесь вместе с нами, скоро услышимся. А прямо сейчас Робин Шульц и Fastboy Million Good Reasons. Миллион хороших причин.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 кг и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 12 месяцев всего от 158 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомакшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Прекрасный, позитивный и светлый трек от Capital City Safe and Sound только что был в нашем эфире, напомнил нам о прекрасном времени. Я не помню, по-моему, в 2013 году он появился. Да-да-да, может быть, у кого-то что-то с этим было связано, так что поностальгировать можно. А еще, кстати, в следующем часе можно поделиться хорошим настроением во всем. Почему? Потому что следующий час — это час приветов и поздравлений. Как уже понятно из названия, это привет, это привет и поздравления, признание в любви. Одним словом, то самое хорошее, чем вы хотите поделиться с вашими родными, близкими и друзьями. Пожалуйста, не стесняйтесь. Напоминаю, наши эфирные контакты для ваших самых лучших сообщений. Вайбер 399-0011, код оператора 33 и смс-портал 9900. Жду сообщений в следующем часе. До встречи!
0: По дороге домой. Радио. Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
2: Привет, сосед!
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
1: А что планируешь готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
3: Первый регион. Сегодня.
4: В Бресте 18 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. В Брестской области повсеместно организованы многочисленные мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе облисполкома. В городах и районах Брестской области проводят чествование ветеранов, круглые столы и уроки памяти, акции, челленджи, творческие конкурсы и викторины, военно-патриотические игры и квесты, выставки и экскурсии по боевым местам. В частности, в областном центре проведут тематический автопробег, фестиваль воздушных змеев «Майское небо Победы», городской квест по странице Победы. Брестский областной краеведческий музей подготовил к празднику выставку «Победный май». Традиционно 9 мая горожане и гости шествием проследуют к мемориальному комплексу «Брестская крепость Герои». Желающие присоединяться к акции «Беларусь помнит, помним каждого». На площади церемониалов состоится митинг. В Барановичах организовали передвижную выставку «Шел последний год войны». Подготовлена также интерактивная выставка «Июнь 41-го до и после. Женское лицо Победы». Единомышленников объединяют автопробег. В Пружанском районе планируют открыть арт-объект «Подвиг бессмертен». В Кобринском районе проведут песенные флешмобы. Жителям Каменецкого района предлагают поучаствовать в интеллектуальной игре. В Малорицком районе 9 мая планируют установить табличку «Цифровая звезда» на братской могиле в агрогородке Ляховцы. В Столинском районе сегодня открыли скульптурную композицию памяти сожженных деревень. На территории района за годы Великой Отечественной войны жертвами фашизма стали более 15 тысяч мирных жителей. Памятник установили в рабочем поселке Речица. Выбрано место целенаправленно. Деревня Вороньи Речицкого сельского совета – единственная в Столинском районе сестра Хатыни. Скульптурная композиция представляет собой монумент в виде печи, оставшейся от сгоревшего дома, и стаи черных воронов – вестников смерти. На стене печи увековечены названия 40

0: сегодня.
1: Аграрии Брестской области завершают сев кукурузы на зерно. Из 70 тысяч гектаров, отведенных на эти цели, осталось посеять меньше 10%. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Анатолий Щупленков уточнил, что посевы на зерно значительно увеличены в сравнении с прошлым годом, с учетом потребностей животноводческой отрасли. В целом на Брещине яровые культуры размещены уже более чем на 300 тысячах гектаров, что составляет примерно 3/4 от плана. В лидерах по темпам Ляховичский, Каменецкий и Драгичинский районы. Нынешней весной сельчане столкнулись с дефицитом осадков, которых практически не было как в марте, так и в апреле. Май начался с летних значений температур, при этом пока не выпало ни капли дождя. В таких условиях особое внимание уделяют качеству сева. Некоторые хозяйства приступают к уборке озимых культур на зеленую массу. Свыше 30 тысяч человек посетили главные туристические локации Брестской области в большие выходные. Об этом сообщили в Брестском облисполкоме. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» входит в топ наиболее посещаемых мест Беларуси. В легендарной цитадели с 1 по 3 мая побывали 233 туристические группы, около 12 тысяч человек. Воспользовавшись длинными выходными и отличной погодой, многие белорусы и гости из-за рубежа отправились в национальный парк «Беловежская пуща». Там приняли 10,5 тысяч туристов. В топ туристических локаций Брестской области входит также парк животных в Барановичах. На больших выходных его посетили более 9,5 тысяч человек. В Брестском академическом театре драмы 14 мая состоится премьера театрализованной читки «Фрау Кудлатая легенда», сообщили в учреждении культуры. Постановку создали по мотивам материалов книги Сергея Смирнова «Брестская крепость», посвященной защитникам цитадели. В центре внимания образ таинственной женщины-бойца, упоминаемой в немецких летописях времен войны. Якобы она появлялась внезапно, метко стреляла из автомата и исчезала в подземных ходах, оставаясь неуловимой для противника. Немецкие солдаты называли ее «Фрау Автомат» или «Фрау Кудлатая». Режиссер-постановщик Валентина Яновец. По ее словам, работа над читкой велась с опорой на эмоциональные впечатления от атмосферы истории и архитектуры Брестской крепости. Премьеру приурочили к памятным датам. В течение мая постановку покажут на Брестской сцене 4 раза. Новым главным тренером хоккейного клуба «Брест» станет Сергей Стась. В 2024 году Сергей Стась был назначен главным тренером хоккейного клуба «Юность Минск». С 2021 года параллельно с клубной работой руководил молодежной сборной Беларуси, затем вошел в тренерский штаб национальной сборной в качестве ассистента главного тренера. Сергей Стась – обладатель Кубка Руслана Салея, победитель регулярного чемпионата Беларуси, обладатель Кубка Федерации, чемпион Беларуси, обладатель Кубка Президента. Сегодня Сергей Стась встретился с председателем облисполкома Петром Пархомчиком. Руководство области ждет от команды не только сохранения позиции в лидерах экстралиги, но и борьбы за высшие награды. В студии Ольга Фалеева, далее новости компании и прогноз погоды. Брест. Отличные новости. Открылось новое отделение МТ-банка по адресу Буденова, 33. Современный интерьер, максимум комфорта и широкий перечень банковских услуг. Подробнее на сайте mtbank.by. Приходите в новое отделение.
0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, местами от 5 до 9 тепла. Днем от 25 до 30. градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 25-27.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, мы не то что не покидаем, мы даже еще и можем о себе напомнить, о том, что мы любим, помним мы, что мы ждем встречи. Это все час приветов и поздравлений на Радио Брест. Не стесняйтесь, пишите до 7 вечера. Я здесь, меня зовут Алексей Лихович, для того, чтобы звучали ваши прекрасные мысли в нашем эфире. Так что пишите, назову наши эфирные контакты, Viber 399-0011, код оператора 33, а также смс-портал 9900. Так, есть у нас сообщение, правда, это не привет, а и поздравление. Это очень ценная и важная полезная информация от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Так, внимание, город Брест. Улица Янки, Купалы, за Межрайгазом, ДТП в средней полосе. Сергей, спасибо, остальные учитываем информацию при построении маршрутов. Итак, координаты я назвал, искренне жду ваших сообщений. Остается только напомнить и рассказать скорее вам, что же ожидает нас в музыкальном эфире. Совсем скоро это будет Деоро и Крис Браун и «Five More Hours». Чуть пораньше, наша брестская красавица Ангелина Пипер «Fuego». А вот Фезо у их «Kids» буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-Банк?
3: Там, где ваш бизнес.
4: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
5: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
7: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
6: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Ну так, 18.24 на наших эфирных. Давайте смотреть, какие прекрасные, замечательные, лучшие сообщения от вас только что прилетают. Вот, 18.14 прилетело сообщение от Кристины. Поехали. Передаю привет любимой доченьке Насте Журко. Я тебя люблю, ты мой лучик света. Ну что ж, привет полетел. Я думаю, Анастасия довольна. И предлагаю в том же духе продолжить. Так же солнечно, так же позитивно. Такие же вот лучики света и добра дарить друг другу. И все это можно на волнах вашей любимой радиостанции. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите до 7 здесь ради ваших эмоций. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Успейте написать.
0: По дороге домой. Радио.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, местами плюс 5-9. Днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 25-27.
2: Реклама.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
5: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
6: Автосалон «Авто-03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто-03» – продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новые, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто-03» – проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А, телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Наши песни.

0: Радио Брест. По дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Час приветов и поздравлений на Радио Брест продолжается. Я рад перейти сразу же к вашим замечательным сообщениям, тем более, что они еще и поздравительные. Поздравляю племянницу Лилечку с днем рождения. О, принцесса, ты прекрасна, обаятельна, мила. Пожелаем, чтоб как сказка, жизнь твоя всегда была. Солнце пусть улыбку дарит, распускаются цветы, каждый день чудесным станет и сбываются мечты от дяди Саши. Так, и еще одно поздравление, кстати, тоже в стихах. Хочу поздравить с днем рождения Владислава Королева. Неожиданность в решениях, вождевых в любых сражениях. Вы спортсмен, артист, душой, друг с иронией не злой. Владик, Влад и Владислав, ваш характер, твердый сплав силы, воли и мечты, пусть достойные черты вас их славе вознесут и от недругов спасут. От Фаины. Ну что ж, замечательное сообщение, прекрасное поздравление. И, кстати, у нас еще один выход с приветами и поздравлениями для вас припасен. Так что вооружитесь мобильными телефонами и напишите. Буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок я снова здесь, дабы озвучить финальную часть сообщения на сегодня. Напоминаю, контакты Viber 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Пишите.
0: По дороге домой.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Ну что ж, Насим, позвольте не то чтобы откланяться, но для начала проверить наши эфирные контакты и посмотреть, не осталось ли там чего-нибудь без внимания. Итак, заглядываю в наш студийный Вайбер. Так, тут у нас все прочитано и озвучено. Та же ситуация у нас и в СМС-портале 9900. Ну, если что-то вдруг до меня не долетело, то это уже будем грешить не на меня и не на Радио Брест, а на связь. Ну, может быть, где-то что-то интернет оборвался, не долетело. Ну, всяк бывает, но на самом деле не хотелось бы. Ну, уж как есть, так есть. Спасибо всем тем, кто участвовал в часе приветов и поздравлений. Также огромное спасибо нашим дорожным корреспондентам, а конкретно дорожному корреспонденту по имени Сергей за самую точную и актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Ну и всем вам за то, что остаетесь с нами и на наших волнах. Спасибо вам за это и, как говорится, низкий поклон. Прекрасного вечера, замечательного настроения и пусть все, что на завтра у вас запланировано в обязательном порядке случится и принесет массу радости, а приятного сюрпризов будет как можно больше. С вами все это время был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю, всем пока, до завтра.
0: «По дороге домой».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров предложил заложить под Минском хороший сад. Президент на совещании обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату «Дзержинский», и предложил вариант, как их можно задействовать.
2: Государство подставляло плечо, помогало, ну и он молодец. Я тут не хочу сказать, что плохо работает. Нет, хорошо работает, но он мне так и не ответил. А за чей счет вот эта мелиорация? Красиво, я и сегодня, и вчера посмотрел. Ну, молодец. Только я думаю, что на этих землях нам лучше всего возделывать. И уже боюсь себе предлагать, я знаю, что там надо под Минском. Боюсь себе предлагать, потому что и так перегрузили. И ты опять придешь, сказать, дайте деньги. А я бы там вот напротив этого рынка, Боровляны, выезжаешь, сад заложил бы там, под Минском. Может, даже он сам. Вот мы бы ему помогли. Это прямо здесь. Хороший сад индустриального образа. Мы умеем это делать. Дальше едем туда, где Кухаров уже противно смотреть. Это уже не кухаровская земля, а твоя. И ты все ковыряешься с этой КНС. Или что, ну, по виду, по-моему, КНС ты там строишь. Но сколько можно строить? Вы разрыли там всю эту деревню. Ну, вот это поле, где ты говоришь, красиво. Да, красиво. Ну, может, и там сад иметь, на этих низких землях. Может быть. А почему? Потому что там речка протекает. Бери воды сколько хочешь. А для сада, для полива нужны воды. Ну, и что там? Третье поле у тебя мелиорированное, красиво смотрится, где ты машины продаешь. Я бы там бы сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили, плодовощной это яблоком бы обеспечили. Но это не я должен думать и смотреть. А хотя бы министр сельского хозяйства пошел, с Кухаревым понюхали и предложили. Этого нет. Ну да, зерновые мы посеяли. Ну так мы ему еще район один дадим, и он зерновые себе посеет. А тут надо посадить, сад высадить.
1: Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров заявил, что его настораживает поток обращений за льготами и предложения по реструктуризации тех или иных задолженностей предприятий.
2: Вот все вопросы – это вопросы деньги, деньги, отсрочить, реструктуризировать, дайте из бюджета, помогите. Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. При этом еще раз хочу подчеркнуть. Может быть, вы и правы, но тенденция плохая. Вот я часто с старшим братом сравниваю его подходы. В России никто там не возится. Да, у них там есть другие моменты, они могут газ, там нефть подешевле что-то дать. Но там предприятия есть. Иди работай, иди упирайся, давай результат. А мы все, бюджет, реструктуризация, курсовые разницы. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет. С

0: трагического инцидента на заводе в уезде Люян провинции Хунань. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью и печалью восприняли сообщение об этой трагедии. От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в связи с постигшей их невосполнимой утратой, а также желаю скорейшего восстановления всем пострадавшим, говорится в соболезновании.
1: Новости.
0: Вблизи мемориального комплекса «Брестская крепость Герой» накануне Дня Победы устанавливают тематические светодиодные консоли, сообщили в горисполкоме. В преддверии 9 мая Брест сменил свой будничный облик на праздничный, стал ярче. Подготовку ко Дню Победы начали заранее. К основным работам специалисты приступили в конце апреля. Улицы города украсили большим количеством флагов, баннерами. Особое внимание уделили архитектурной подсветке. Изменился световой дизайн на улицах Героев обороны Брестской крепости и Зубачева на Берестейском шоссе. Инсталляции в виде орденов Отечественной войны монтируют на главной транспортной артерии города – улице Московской между стелами городов-героев. Арт-объекты появились у памятника стражам границ на улице Советской Конституции и в сквере Иконникова. На улице Героев обороны Брестской крепости, ведущей к северным воротам, на прикрепленных к опорам наружного освещения светодиодных консолях горит вечный огонь. На улице Зубачева они выглядят как стилизованные звезды в красном свечении. И в завершение. Сегодня 248 молодых защитников границы начали новый этап службы. В Брестской пограничной группе прошел ритуал встречи с боевым знаменем и вручения личного оружия. Начальник Брестской пограничной группы полковник Сергей Савчук обратился к присутствующим с приветственным словом и ответил на все интересующие новобранцев вопросы о службе и быте. Сейчас призывники проходят интенсивную подготовку на учебном пункте, осваивая специальность инспектор пограничной службы. Торжественная присяга состоится 16 мая на площади церемониала в Брестской крепости. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
1: Погода.
0: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, местами от 5 до 9 тепла. Днем от 25 до 30. градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 25-27.

0: Реклама.
1: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
2: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
1: Добронравов, Шукшина, Быстров.
3: Нам проводник нужен.
1: 7 верст до рассвета. В кино с 30 апреля. 16+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, местами от 5 до 9 тепла. Днем от 25 до 30. Градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 25-27.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, местами от 5 до 9 тепла. Днем от 25 до 30. Градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 25-27.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, местами от 5 до 9 тепла. Днем от 25 до 30. Градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 25-27.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, местами от 5 до 9 тепла. Днем от 25 до 30. Градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 25-27.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, местами от 5 до 9 тепла. Днем от 25 до 30. Градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 25-27.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, местами от 5 до 9 тепла. Днем от 25 до 30. Градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 25-27.

Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, местами от 5 до 9 тепла. Днем от 25 до 30. Градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 25-27.
2: 1000 фриспинов! Максслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, местами от 5 до 9 тепла. Днем от 25 до 30. Градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 25-27.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, местами от 5 до 9 тепла. Днем от 25 до 30. Градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 25-27.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Наша музыка.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Пинске 26-28, в Барановичах и Бресте сегодня 25-27.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Пинске 26-28, в Барановичах и Бресте сегодня 25-27.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: года.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Пинске 26-28, в Барановичах и Бресте сегодня 25-27.